Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

тебе. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

0: душевное на дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути!

хочу, чтоб счастливою ты была со мной.

водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: С вами в пути Тимофей Гордеев. Доброе утро.
2: О главном.
1: В минувшую полночь вступил в силу объявленный Украиной режим тишины. Минобороны России ранее сообщило, что по решению президента Владимира Путина перемирие с Украиной объявляется 8-9 мая. Если украинская сторона будет в этот период атаковать Россию, российские вооруженные силы нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева.
2: Мир.
1: Перемирие на Ближнем Востоке очень шаткое. Как утверждает портал Axios, чиновники США и Израиля считают, что американский президент Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе, в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах.
2: Россия.
1: У Минтранса новая инициатива по парковкам для многодетных семей. В настоящее время право бесплатной парковки предоставляется на один автомобиль в такой семье. Ведомство предлагает предоставить бесплатную парковку для двух автомобилей семьи, в которой воспитываются четверо и более детей. Соответствующие изменения в методические рекомендации по управлению парковочным пространством в российских городах планируют внести до 30 июня.
2: Столица.
1: На ВДНХ 9 и 10 мая представят программу «Ко дню Победы». Как сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина, программа называется «Живое эхо Великой Победы». Гостей ждет исторический маршрут, объединяющий 6 площадок. Посетители увидят спектакли на основе рассказов ветеранов, кинокартины о Великой Отечественной войне и реконструкцию фронтового концерта. Маршрут начнется у арки главного входа с арт-объекта «Говорит Москва», а завершится у павильона 59 «Зерно», где находится музей героизма.
2: Транспорт.
1: В Узбекистане запустили новый скоростной поезд. Он следует из Ташкента в Хиву. Семивагонный состав разгоняется до 250 км в час и преодолевает весь путь за 7,5 часов. Поезд будет ходить 3 раза в неделю, стартуя около 7 утра по местному времени. Состав разработан компанией Hyundai Rotem. В Узбекистане поезд назвали Джалалидин Мангуберди. Вы слушали новости, а еще в этом часе вас ждут прогноз погоды и дорожная хроника. Друзья, доброе утро!
0: Новости на Дорожном радио.

0: вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маленький.

0: года на Дорожном радио.
1: А теперь о погоде в Москве и Московской области. В среду 6 мая в столичном регионе будет переменная облачность. Синоптики прогнозируют местами осадки. Днем воздух прогреется до плюс 24, ночью будет до 15 тепла. Желаю вам отличных поездок. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Дорожная хроника.
1: Доброго утра всем, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Для тех, кто за рулем.
1: На юге Москвы строительные работы начались в боковом проезде Автозаводской улицы. Там для движения закрыли две полосы. Ограничения эти сохранятся до 20 июня. В московском метрополитене запустили тематический состав в честь Дня Победы 9 мая. Поезд с особой тематической символикой курсирует по Арбатско-Покровской линии метрополитена. Встретить его можно будет до 22 июня. Напомню, что на синей ветке метро до 8 мая закрыты станции Микинина, Волоколамская, Митина и Пятницкое шоссе. Связь между ними по земле. Бесплатными маршрутами автобусов КМ-1 и КМ-2. Новый маршрут М-58 в Москве придет на смену автобусам Т-73. С 9 мая электробусы с обозначением М-58 будут курсировать от ВДНХ до Алтуфьевского шоссе по выделенным полосам. Это призвано сократить время в пути. Также этот маршрут позволит сделать пересадки на оранжевую и серую ветки московского метро. Дорожное радио вместе в пути.

0: года на Дорожном радио.
1: А сейчас поговорим о погоде в Москве и области. 6 мая в столичном регионе синоптики обещают нам переменную облачность и местами осадки. Днем до 24 градусов тепла, в ночные часы до плюс 15. Будьте внимательны за рулем. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Дорожное радио.

0: Саваш с утра пораньше в эфире Дорожного радио. Ну а в следующем часе Вая Кандиас, а еще группа Секрет и Натали. Гармония в студии Никиты Леонов. Программа «С утра пораньше» на Дорожном начинается. Сегодня 6 мая, среда. С добрым утром.
1: Дорожное радио.
0: 7 часов в Москве.
1: Дорожное радио. Москва. FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
0: Новости от Кирилла Белова. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщили в МИД нашей страны, глава министерства и американский госсекретарь обсудили текущую ситуацию в мире и в отношениях России и США. По информации Госдепа Соединенных Штатов, Лавров и Рубио также говорили об украинском конфликте. Напомню, в ночь на 6 мая в силу вступил режим тишины, объявленный Украиной. Режим прекращения огня, о котором заявила Россия, будет действовать 8 и 9 мая. Тем временем США приостановили миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе, проект «Свобода». Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, решение принято, чтобы выяснить, удастся ли подписать соглашение с Ираном. При этом Иран ввел новые правила прохода судов через Ормузский пролив. По информации телеканала «Пресс-ТВ», теперь корабли, которые планируют пройти морской коридор, после уведомления иранских властей должны получить от них электронное сообщение с информацией о правилах передвижения.
1: Россия.
2: Средняя ставка по ипотеке с учетом льготных кредитов превысила 10%. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Таковы мартовские данные Центробанка, которые приводит РИА Новости. Отмечается также, что средний срок кредитования составил 23 года и 10 месяцев. Это минимальное значение почти за 3 года. Добавлю, в прошлом году доля льготной ипотеки, в основном семейной, составляла более 80%. Синоптики рассказали, на сколько дней можно точно спрогнозировать погоду. Наиболее точный прогноз дается на 5 дней. Все остальные прогнозы называются предварительными. Верить на 100% им не стоит. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, прогноз на 5 дней является наиболее точным, поскольку основывается на вычислениях техники и работе синоптика. Дальнейшие прогнозы составляются только на основе технических данных, без дополнительного анализа человека.
0: Но, как известно, самый точный прогноз на завтра вы узнаете послезавтра.
2: Совершенно верно.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Поэтому у нас прогноз на сегодня. Обещают переменную облачность, временами небольшой дождь. Уже сейчас в Москве 16 градусов, а днем сегодня 24.

как известно, музыка глушит печаль. Дорожное радио вместе в пути, поэтому слушаем музыку, слушаем и на даче, и дома, и в машине, естественно. Кстати, вот госавтоинспекция, вы знаете, опровергла информацию о повышении с 1 мая штрафов за нарушение правил дорожного движения. Административная ответственность в этой области устанавливается федеральным законодательством, а оно не менялось. Но ранее в сети появилась информация о том, что якобы вступили в силу некоторые поправки в КоАП и выросли суммы штрафов за превышение скорости, неправильную парковку, управление автомобилем без полиса ОСАГО и так далее, и так далее. Ну, так бывает. Кто-то, знаете, что-то там в интернете написал, кто-то подхватил и понеслась. Нет, ребята, все по-прежнему. Но и также по-прежнему мы призываем вас не нарушать правила. Вместе в пути. Дорожное радио 96.0 FM. В студии Никита Леонов. Я составлю вам компанию с удовольствием до 11 утра. Ну и в ближайшее время ждет вас Вая Кандилс. На-на-на, знаменитая песня. А сейчас станет теплее. Секрет в жарких странах.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Я предлагаю посмотреть на пробки. Сервис Яндекс.Карты сообщает нам, что в столице в данную минуту всего 1 балл из 10, то есть дороги почти свободны, но Щелковское шоссе

0: В 1979 году 6 мая в Париже открылась всемирная выставка, и вот входной аркой для этой выставки служила знаменитая Эйфелева башня. Но, впрочем, это сейчас она знаменитая, это сейчас она символ Парижа, а в конце 19 века, например, многие деятели культуры считали ее чудовищной и требовали разобрать ее еще на этапе строительства. Кстати, башню и построили как временное сооружение, но 20 век — это эра радио. На Эйфелевой башне были установлены антенны, и именно это спасло ее от демонтажа. В 2003 году, 6 мая, открылась новая станция московского метро «Парк Победы». И до сих пор это одна из самых глубоких станций метрополитена. Она уходит под землю на 73 метра. Это высота, кстати, 24-этажного дома. Вспомним и о других событиях. Герб и флаг Москвы был учрежден 21 год назад, и по традиции этот праздник отмечают в день памяти святого великомученика Георгия Победоносца, небесного покровителя Юрия Долгорукова, которого считают основателем Москвы. И еще давайте вспомним о том, что в 1922 году родился актер театра и кино, педагог Владимир Этуш, известный ролями в знаменитых советских комедиях «Иван Васильевич меняет профессию» или «Кавказская пленница», где Этуш исполнял роль товарища Саахова.
1: Да нет, торопиться не надо, торопиться не надо.
2: С утра пораньше на Дорожном радио. Праздник каждый день. Дорожное радио.

И вот он, прекрасный теплый май. Ну а, кстати, 5 мая стало самым теплым днем с начала года в Москве. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. По словам синоптика, в этот день на базовой метеостанции ВДНХ столбик термометра поднялся до отметки 25,1 градуса. Прошлый рекорд был зафиксирован 4 мая. При этом метеоролог добавил, что повышение температуры до плюс 30 градусов в ближайшие дни в столице не прогнозируется. Но сегодня вот до 27. Конечно, не 30, но тоже неплохо. Я бы даже сказал, нехило. При этом возможен сегодня и дождь, и гром.

0: играет радио, и на душе тепло. Кстати, смотрите столичный концерт «Звезды дорожного радио» в соцсетях нашей радиостанции. В концерте принимали участие такие артисты, как Шаман, Леонид Агутин, Олег Газманов, Лев Лещенко, Дмитрий Маликов, Юрий Антонов, Зара, Сосо Павлиашвили, Денис Клявер, Александр Эграмжан и другие прекрасные исполнители. Концерт случился 22 марта. Еще раз напомню, посмотреть его можно в соцсетях Дорожного радио. Посмотреть и получить удовольствие.
1: Дорожная хроника.
0: А сейчас удовольствие от новостей транспорта. В студии Кирилл Белов. Тебе слово. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Для тех, кто за рулем.
2: Действительно хорошая новость. Парковки в Москве будут бесплатными 9 и 11 мая. Оставить машину без оплаты можно будет в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. При этом стоянки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме.
1: Общественный транспорт.
2: В честь Дня Победы в общественном транспорте пассажирам раздадут более 8 тысяч георгиевских лент. Об этом сообщает Дептранс. Взять символ Победы можно будет на стойках «Живое общение» в метро, на северном и южном речных вокзалах, на уличных парковках и спецстоянках московского паркинга, также на некоторых маршрутах наземного городского транспорта. В Москве запустили новый электробус под номером 155. Транспорт объединяет 6 станций рельсового каркаса и связывает районы Пресненский, Филевский парк, Фили Давыдково, а также Хорошово-Мневники и Хорошовский. По будням на нем будут курсировать 10 современных машин российского производства.
0: Спасибо, Кирилл, за полезную информацию. 2 балла. Дороги почти свободны, но, тем не менее, вот на МКАДе придется потолкаться от Липецкой улицы до Варшавки. Оставите минут 20. Это внутренняя сторона Московской кольцевой.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Что же касается погоды, сегодня тепло в Москве, около 27 даже градусов. Временами, правда, возможен небольшой дождик, ну и завтра в столице небольшой дождь, 26-27 тепла. С пятницы начнется похолодание, плюс 16, на 9 мая 13 градусов.
3: С утра пораньше
1: на Дорожном.
3: Дорожное радио
1: с Никитой Леоновым.

про себя шепчу. Я тебя люблю, уморю.

0: 96.0 FM, дорожное радио «Вместе в пути». Только что Света с песней «Не говори». 7.38 в столице, в студии Никита Леонов. Ну а прямо сейчас давайте послушаем корреспондента дорожного радио Юлию Лемяцких. Она подготовила очередной актуальный материал.
1: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
2: Доброе утро. На московских ярмарках стартовал сезон молодой капусты, которая особенно ценится за высокое содержание витаминов и нежный вкус. Специалисты рекомендуют есть ее сырой или слегка тушить, чтобы сохранить максимум полезных свойств. Из каких регионов России привозят молодую капусту, чем именно она полезна и какие блюда из нее можно приготовить, расскажет руководитель пресс-службы ГБУ «Московские ярмарки» Анастасия Костяникова.
3: На московских ярмарках появилась первая молодая капуста, которую так ждали. Сейчас ее привозят из южных регионов нашей страны. Это Кабардино-Балкария, Дагестан, Краснодар, Ростовская область, Воронежская область, Липецкая область. Чуть позже будет появляться молодая капуста из средней полосы России. Молодая капуста очень вкусная и полезная. В ней множество витамина С и витамина Ю. Это незаменимая аминокислота. Чем хороша молодая капуста? Из нее получаются очень вкусные, сочные, хрустящие, полезные салаты. Кроме того, из нее можно приготовить необычные вегетарианские стейки, сделать голубцы. Молодая капуста, она идеальна и универсальна в приготовлении как в сыром виде, так и для каких-то более сложных блюд.
2: Молодая капуста отлично сочетается с другими овощами и, конечно, с мясом. Тем более впереди 3 выходных – отличный повод приготовить что-нибудь вкусное. Хорошего дня и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «С утра пораньше»

0: 96.0 FM, дорожное радио, программа «СУП», то есть с утра пораньше.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Мы смотрим в том числе и на пробки. Сервис Яндекс.Карты сообщает нам, что в столице в данную минуту 2 балла из 10. То есть дороги в принципе свободны, но кое-где, конечно, придется потолкаться в серьезных заторах. Например, вот сервис Яндекс.Карты нам сообщает, в данную минуту плотное движение на Садовом кольце. Также плотное движение на Московской кольцевой автодороге на внутренней стороне в районе Варшавки. Внешняя сторона МКАДа забита в районе Волоколамки. Радиальные магистрали в сторону центра. Есть сложности на шоссе энтузиастов и Рязанском проспекте. Еще раз напомню, в городе сейчас 2 балла из 10.
1: Краткий выпуск новостей.
0: Ну а теперь я предлагаю послушать Кирилла Белова. Доброе утро.
2: Доброе утро. Продажи новых легковых автомобилей в апреле выросли на 15%. Казахстан планирует отказаться от поставок электроэнергии из России. В Институте русистики рассказали о поисках самого древнего русского слова. Подробности в начале следующего часа.
1: Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет в Рольф. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. По данным исследования АО ППК за период с 30 марта по 5 апреля 2026 года.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Лента поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
9: Кроме ленты «Эконом», количество ленточек ограничено. Информация об организации, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
10: В ленту!
11: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольная вам деревня, действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: шведский коллектив Ace of Base с утра пораньше в эфире Дорожного радио. В следующем часе Ardis, тоже из Швеции, привет. А еще Анна Семенович и Михаил Боярский, городские цветы, в студии Никита Леонов. Вы слушаете программу «С утра пораньше» на Дорожном.
1: Дорожное радио.
0: 8 часов в Москве.
1: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
0: С новостями нас познакомит Кирилл Белов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: О главном.
2: Продажи новых легковушек в России продолжают расти. Согласно данным агентства «Автостат», в апреле было реализовано 117,5 тысяч машин. Это на 15% больше, чем год назад. При этом рынок удерживает положительную динамику 3 месяца подряд. По словам специалистов, это во многом связано со снижением ключевой ставки. Люди постепенно забирают деньги со вкладов и тратят их на более дорогие покупки, включая автомобили. Эксперты также говорят, что авторынок выглядит достаточно позитивно, однако говорить о формировании устойчивой тенденции пока рано.
1: Мир.
2: Казахстан планирует отказаться от поставок электроэнергии из России со следующего года. Об этом заявил замглавы Минэнерго страны Сунгат Есимханов. По его словам, такой шаг могут предпринять, если будут запущены собственные объекты. Чиновник отметил, что сейчас Казахстан закупает российскую электроэнергию в связи с дефицитом собственных мощностей.
1: Россия.
2: Работа в праздничные дни при любом режиме должна быть либо оплачена в двойном размере, либо компенсирована отгулом. Как пишет ТАСС, об этом напомнил член общественной палаты Евгений Машаров. Отмечается, что ближайшие майские выходные продлятся с 9 по 11 число, при этом праздничным днем из них является только 9 мая. Оплата остальных дней зависит от графика работы. О том, можно ли определить самое древнее слово русского языка, рассказала директор Института русистики Кристина Агафонова. По ее словам, сделать это практически невозможно, поскольку многие слова не сохранились в письменных источниках. При этом в беседе с РИА Новости специалист отметила, что в древних памятниках письменности, таких как славянская азбука 9-10 веков, встречаются слова, понятные современному читателю. Это, например, «быти», «мыслите», «земля» и другие.
0: Азм есть не царь, как же? Известно, да. Спасибо, Кирилл, за новости.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Давайте поговорим о погоде. Сегодня в Москве обещают синоптики переменную облачность. Временами небольшой дождик возможен, ну как небольшой. Иногда даже и большой, потому что и гром возможен, и гроза возможна. Днем около 25-26 градусов.

вместе в пути. Михаил Боярский в эфире Дорожного радио. Почти половина, 47% россиян планируют брать отпуск летом. Еще 18% пока не определились со своими планами. Это следует из результатов исследования сервиса работа.ру. Уточняется, что среди тех, кто собирается отдыхать летом, чаще всего выбирают июль. Этот месяц назвали 46% респондентов. Он, кстати, самый выгодный с финансовой точки зрения. Самые хорошие отпускные, потому что получаются. На втором месте идет июнь. Его предпочитают 20% наших граждан. А август выбрали 34% опрошенных. Планируете летний отдых, но, кстати, и весенний тоже не забывайте. Впереди вот 3 дня рабочих, среда, четверг и пятница. А потом 3 дня свободных от работы. Вместе в пути далее Анна Семенович.

0: 96.0 FM, Дорожное радио, столичный департамент природопользования призвал горожан не шуметь в зеленых зонах, чтобы, внимание, не спугнуть птиц с птенцами. У пернатых сейчас важный период выведения потомства. 8.13 в Москве, Дорожное радио вместе в пути. Давайте мы сейчас посмотрим, какие пробки, ну а чуть позже ждет вас рубрика «Афиша».
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Сервис Яндекс.Карты сообщает нам, что в данную минуту в Москве 3 балла из 10. Главные заторы мы встречаем с утра пораньше на МКАДе от Дмитровки до Путилковского шоссе 38 минут. Внешняя сторона. Внутренний МКАД забит от Липецкой улицы до Варшавки минут на 20. Пробка. Новая Рига от поселка Новый до МКАД. Щелковская трасса от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Ярославка от МКАД до улицы Красной Сосны.
1: Афиша на Дорожном радио.
0: Не за горами уже праздники, 3 дня, и потом будем отдыхать 3 дня. Ну а теперь будем рассказывать, куда пойти, что посмотреть. Кирилл Белов в студии. Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: День Победы.
2: 9 и 10 мая ВДНХ приглашает на программу «Ко Дню Победы». Посетителей ждет исторический маршрут, объединяющий 6 площадок. Жители и гости города увидят спектакли на основе рассказов ветеранов, кинокартина о Великой Отечественной войне и реконструкцию фронтового концерта, а также услышат легендарное сообщение диктора Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции Германии. Маршрут начинается у арки главного входа с арт-объекта «Говорит Москва».

0: феномену стихийных авторынков 90-х, мест, где покупатели покупали свой первый 600-й Мерседес, искали небитую, некрашенную Audi и торговались у капота за праворульную Honda. Экспозиция объединяет 5 тематических зон, каждая из которых раскрывает путь покупателя и продавца на авторынке. Выставка работает со вторника по воскресенье с 11 часов дня до 9 вечера.
1: Ну, можно посмотреть, приобретать не обязательно.
0: Не обязательно, совершенно.
1: Планируйте свой отдых вместе с Дорожным радио.
2: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
4: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
6: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-0-263.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Чай вдвоем с утра пораньше в эфире Дорожного радио. 8:26. В Москве население нашего города, статистика говорит, что в Москве проживает 13 миллионов человек. Из европейских городов большим населением может похвастаться только Стамбул. Там почти 15 миллионов. И то, если уж быть до конца точным, то большая часть стамбульцев проживает в азиатской части. В Лондоне всего 8 миллионов. Ну а самый большой город в мире по численности населения – это японский Токио. Здесь 37 миллионов человек. Только представьте себе. На втором месте идет индийский Дели – 33 миллиона. Замыкает тройку китайские Чунцин, 32 миллиона человек. Все города находятся в Азии. Вот такая история, вот такая статистика. Вместе в пути, Дорожное радио. Сейчас я предлагаю послушать Олега Газманова.
1: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
2: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Тело в окружении или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: 8:31. РЖД доставляют на поездах частицы вечного огня от пламени с могилы неизвестного солдата в Москве в другие города. Вот только что про Комсомольскую площадь была песня, ну а накануне с Белорусского вокзала в Минск отправился поезд «Ласточка» с частицей вечного огня. На этом же поезде будут доставлены лампы с вечным огнем в Можайск и Смоленск.
4: Дорожная хроника.
3: Ну а теперь новости транспорта от Кирилла Белова. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Для тех, кто за рулем.
5: На участке бокового проезда Автозаводской улицы стали недоступны для движения две полосы. Там ведут строительные работы. Кроме того, из-за проведения инженерных сетей закрыта одна полоса на участке 3-го Хорошевского проезда. Ограничения продлятся почти до конца года. В Дептрансе рассказали, что в случае временного ограничения интернета оплатить парковку можно с помощью СМС на номер 7757. В тексте через звездочку необходимо указать номер стоянки, номер автомобиля и количество часов. Также для оплаты можно позвонить по номеру 3210.
2: Водный транспорт.
5: На регулярном речном электротранспорте начал действовать летний тариф. Стоимость одной поездки по карте «Тройка» составит 330 рублей в будни и 500 рублей в выходные дни. По банковской карте СБП с понедельника по пятницу нужно заплатить 380 рублей, а в субботу и воскресенье 550. Добавлю, этот тариф будет доступен до конца сентября.
3: Спасибо, Кирилл, за полезную информацию. 4 балла сейчас на дорогах столицы. На МКАДе, например, придется потолкаться в пробке от Дмитровки до Строгино. 1:07.
2: Погода на Дорожном радио.
3: Что же касается погоды, ну так, 23-25, кое-где 26 градусов. Уже сейчас плюс 21, но сегодня возможны дожди и грозы.
6: С утра пораньше
2: на Дорожном.
6: Дорожное радио
2: с Никитой Леоновым.

0: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в Глобус.
2: Отборное мясо, шашлык, колбаски. Берем в мясном цехе Глобус.
1: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус. О, Гиперглобус. ОГРН 104-777-687-64-87. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: «Глаза цвета виски» поет Наталья Ветлицкая. С утра пораньше в эфире Дорожного радио. 8 часов и 42 минуты в столице. На МКАДе сейчас серьезная пробка. От Дмитровки до Строгино 1:20.
1: С утра пораньше.
2: С утра пораньше.
1: С Никитой Леоновым.
2: С утра пораньше.
0: Не только мы следим за дорожной обстановкой, но и смотрим на хорошие и позитивные новости. Вот девушка сделала предложение руки и сердца своему возлюбленному на финише марафона в Казани. Это было 2 мая. Значит, на последних метрах дистанции она выбежала из толпы, догнала своего парня, вручила букет цветов и попросила его руки и сердца, встав на одно колено. Парень ответил согласием. Ну а что им оставалось? Примечательно, что в прошлом году на этом же марафоне также случилось подобное. Атлет Дмитрий Неделин сделал предложение своей девушке после завершения дистанции. Но тут парень девушки, а в этом году оригинально девушка. Сама. Кстати, это все, конечно, выложили в соцсети, и пост набрал огромное количество лайков, ну и комментариев было немало. Были, например, вот такие: «Да вы что, с ума сошли? Девушка делает предложение. Как так?» А кто-то написал: «Да нормально, главное, чтобы семья была крепкая». Ну, как известно, любовь бывает долгая, а жизнь еще длиннее. А жизнь как марафон. 96.0 FM, Дорожное радио. Пока с утра пораньше погодка, то, что надо, можно пробежаться, как вариант, или пройти прогуляться. Можно Александра Розенбаума послушать в эфире Дорожного. «Налетела грусть» называется песня. Сегодня среда, 6 мая. С добрым утром.
3: Налетела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей, и я иду землей Невской.

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: 96.0 FM, Дорожное радио. В Москве сейчас 22 градуса, то ли еще будет. Обещают синоптики до 26 тепла. Но сегодня возможны грозы, поэтому будьте внимательны и зонтик с собой лучше прихватить. Ну а далее в эфире наша новая рубрика.
1: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
2: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Забайкальский край, где на территории опережающего развития реализуется уникальный проект мирового масштаба. Горно-металлургический комбинат «Удакан» осваивает крупнейшее в России медное месторождение в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Первая очередь имеет мощность до 150 тысяч тонн меди в год, а сейчас планируется вторая. Ее мощность превысит 500 000 тонн. Это позволит «Удакану» войти в десятку крупнейших производителей меди в мире. Проект не только масштабный, а стратегический. Он дает импульс развитию транспортной и энергетической инфраструктуры всего региона. При этом на комбинате внедряются уникальные мировые технологии, которые сводят к минимуму воздействие на природу. «Удакан» — передовой проект медной отрасли, разработанный с чистого листа. Главная ценность компании – люди. Здесь создано около 4000 рабочих мест. Специалисты со всей России и из стран СНГ работают на уникальном оборудовании, решают сложнейшие задачи и получают бесценный опыт. Среди открытых вакансий порядка 100 позиций. Инженеры-конструкторы, проектировщики, машинисты различных машин, водители всех категорий, мастера участков. Компания предлагает высокую зарплату, достойную организацию труда в условиях Крайнего Севера, полис ДМС и широкую корпоративную поддержку. «Удакан» сегодня — это возможность стать частью большой экономической истории России. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «ОНО. Национальные приоритеты».
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: 8 часов 52 минуты, 4 балла. На МКАДе от Дмитровки до Строгино сохраняется пробка на 1,5 часа. Это внешняя сторона, на внутренней от Профсоюзки до Боровского шоссе. Также тесно на Ленинградке от Флотской улицы до пересечения с Волоколамкой. Стоит Пятницкое шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. Ярославка от поворота на Костина до поселка Лесной. 29 минут.
1: Краткий выпуск новостей.
0: Я предлагаю послушать Кирилла Белова. Доброе утро.
3: Доброе утро. В МИД заявили, что Россия готова к эффективным и результативным переговорам по Украине. Абитуриенты в этом году могут подать заявление в вузы через госуслуги. Мировые запасы добытой нефти приближаются к самому низкому уровню за последние 8 лет. Подробности в начале следующего часа.
1: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай.
4: Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас Самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Тарарарарам, бр-бр. Ой-ой. Тарарарарам.
15: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
16: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
18: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64. Дорожное радио.

но не где-то там далеко, а в эфире дорожного радио «Валерия». В следующем часе Юрий Никулин, Бонни М, Дмитрий Маликов. Меня зовут Никита Леонов. На календаре 6 мая.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: В Москве 9.15 и свежая информация от сервиса Яндекс.Карты. 3 балла из 10, местами затруднения. Например, на МКАДе от Дмитровки до Строгино час 45. Пробка здесь растет, внешняя сторона МКАДа. Еще на внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Носовихинского шоссе полчаса оставите. Внутренний МКАД забит от Профсоюзки до Боровского шоссе. Щелковская трасса от реки Пехорка, традиционный затор до поворота на поселок Восточный. Новорязанское шоссе и Волгоградский проспект от улицы Маршала Полубоярова до Ташкентской улицы.
0: Праздник каждый день.
1: Ну а теперь давайте поговорим о событиях истории, которые происходили 6 мая в разные годы. В Москве 6 мая отмечается День герба и флага. Официально этот праздник был учрежден в 2004 году. В эту же дату Русская Православная Церковь чтит память Георгия Победоносца, небесного покровителя Юрия Долгорукова, которого считают создателем столицы. В 1889 году в Париже открылась Всемирная выставка. Входной аркой для этой выставки служила знаменитая Эйфелева башня. Но, впрочем, это сейчас она знаменитая, это сейчас она символ Парижа. А в конце 19 века, например, многие деятели культуры считали ее чудовищно и требовали разобрать еще на этапе строительства. Кстати, башню и построили как временное сооружение, но 20 век — это эра радио. На Эйфелевой башне были установлены антенны, и именно это, в общем-то, и спасло ее от демонтажа. В 2003 году открылась новая станция московского метро «Парк Победы». Она расположена на глубине 74 метра. Долгое время это была самая глубокая станция метро в Москве, но после открытия Мариной Рощи, там почти 75 метров. Так вот, станция «Парк Победы» этот статус утратила, но она по-прежнему радует пассажиров. И вспомним о том, что сегодня исполняется 104 года со дня рождения прекрасного актера театра и кино Владимира Этуша. Он родился в Москве 6 мая 1922 года. Прожил, в общем-то, долгую жизнь. Этуш — участник Великой Отечественной войны. Он был полным кавалером ордена за заслуги перед Отечеством. Ну и, конечно, мы помним фильмы с его участием. Он был и Карабасом-Барабасом, и товарищем Саховым, и стоматологом Шпаком.
2: Все, что нажил непосильным трудом, все же погибло. 3 магнитофона, 3 кинокамеры заграничные, 3 портсигара отечества, куртка замшевая. 3 куртки. И они еще борются за почетное звание Дома высокой культуры быта. А?
0: Праздник каждый день. Реклама. Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм. Берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
3: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Т7» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей. Убедитесь в этом сами в «Рольф». Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель «Стенет» в «Рольф». «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов. По данным исследования АО ППК за период с 30 марта по 5 апреля 2026 года.
0: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64. Дорожное радио.

Окинь меня облаком сизым облаком.

Песня из фильма «17 мгновений весны» исполнил ее Леонид Агутин. С наступающим Днем Победы, дорогие друзья. Это Дорожное радио 96.0 FM.

Апрель в Москве стал вторым самым пасмурным месяцем в текущем столетии. Солнце светило 95 часов всего-то навсего, что почти в два раза меньше нормы, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Синоптика отметила, что в мае солнце в среднем светит 265 часов. Максимум часов солнечного сияния принадлежит 2002 году с количеством 388. Но вот пока май 2026 года начался неплохо, согласитесь, и солнце нас балует, и температуры почти летние. Но, увы, вот вторая часть недельки, видимо, будет не такой приятной в плане погоды. Хотя посмотрим. Дорожное радио 96.0 FM, в студии Никита Леонов, а сейчас Дима Билан.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: 9:31 в Москве. Столичные дороги остаются самыми безопасными в России. Число аварий с пострадавшими снизилось на 10% с начала года. Данные ЦОДД. Но, тем не менее, за счастьем лететь. Вот только что Дюна была в эфире Дорожного радио. Летайте по дорогам за счастьем, поаккуратнее, не нарушая правила дорожного движения.
4: Дорожная хроника.
3: Новости транспорта от Кирилла Белова. Доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Для тех, кто за рулем.
5: Парковки в Москве будут бесплатными 9 и 11 мая. Оставить машину без оплаты можно будет в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. При этом стоянки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме. В честь Дня Победы в столичном общественном транспорте пассажирам раздадут более 8000 георгиевских лент, об этом сообщает Дептранс. Взять символ Победы можно будет на стойках живое общение в метро, на северном и южном речных вокзалах, на уличных парковках и спецстоянках московского паркинга, также на некоторых маршрутах наземного городского транспорта. В Москве запустили новый электробус под номером 155. Транспорт объединяет 6 станций рельсового каркаса и связывает районы Пресненский, Филевский парк, Фили Давыдково, а также Хорошово-Мневники и Хорошовский. По будням на нем будет курсировать 10 современных машин российского производства.
3: Спасибо, Кирилл, за ценную информацию. Снова 4 балла на дорогах Москвы. Полчаса назад была тройка. На МКАДе сохраняется главная пробка от Дмитровки до Волоколамки. 1,5 часа закладывайте на преодоление этого участка.
4: Погода на Дорожном радио.
3: В Москве сегодня обещают синоптики до 26 градусов. Временами возможен дождь, возможно, сегодня и гроза.
6: С утра пораньше
4: на Дорожном.
6: Дорожное радио
4: с Никитой Леоновым.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

подосходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах,

Флекс с утра пораньше в эфире Дорожного радио. 9 часов и 40 минут в столице. Любопытно, что 5 дней перекусов чипсами, шоколадными батончиками и другими сладостями могут привести к изменениям в работе организма, в том числе снижению настроения, так говорят ученые. Эксперты рекомендуют вообще отказаться от перекусов. Вот кому-то бы понедельники взять и отменить, экспертам бы отменить перекусы. Кстати, понедельник ближайший будет нерабочим, если что. Это приятно. Что же касается перекусов, опять ученые сообщают, что оставить их в принципе можно, только если между основными приемами пищи проходит больше 5 часов. Вот тогда ладно, тогда перекусить можно белково-углеводной едой. Сыром, бананом, яблоком с йогуртом. Вот так вот можно. Вместе в пути, Дорожное радио, я Никита Леонов, у нас впереди Альбана и Рамина Пауэр, Шаразан, теплая песня, ну а сейчас Юлия Михальчик.

0: Альбана и Рамина Пауэр с утра пораньше в эфире Дорожного радио. Внимание, парад старинных автомобилей, посвященный 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, пройдет на Поклонной горе 10 мая. В автопробеге примут участие около 300 автомобилей, мотоциклов и спецтехники, выпущенных в середине 20 века. Колонна проедет по Москве и финиширует у стен Музея Победы. Ну и, конечно, пользуясь случаем, пользуясь моментом, мы всех поздравляем, всех слушателей Дорожного радио, с наступающим праздником.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Сервис Яндекс.Карты сообщает нам еще про автомобили. В городе 4 балла из 10, местами затруднения. На МКАДе сохраняется главная пробка от Дмитровки до Путилковского шоссе, чуть уменьшилась. 1:06 оставите. Ярославка, тоже серьезный затор от поворота на Красноармейск до поселка Лесной, 1:20. На третьем кольце от Митьковского тоннеля придется постоять до Новой Башиловки. Ленинградка от Флотской улицы до пересечения с Волоколамкой. Внутренняя сторона МКАДа забита от Профсоюзки до Ленинского проспекта.
1: Краткий выпуск новостей.
0: В студии Кирилл Белов. Тебе слово. Какие новости?
2: Доброе утро. Новости следующие. Глава МИД нашей страны и американский госсекретарь провели телефонные переговоры. США приостановили миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе, и средняя ставка по ипотеке превысила 10%. Подробности в начале следующего часа.
1: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай.
3: Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
6: А давай, только шашлык еще возьмем.
5: А где самый вкусный?
6: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик.
8: Подробности на сайте чижик.клаб.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. Проекта России 0+.
10: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
11: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» 3 вещи по цене 2 на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте 3-слойная 8 штук, 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте!
16: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
17: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
18: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой Ревалгин. Ревалгин поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
1: Дорожное радио.

0: вернуться домой.
1: Александр Маршал с утра пораньше в эфире Дорожного радио. Сегодня среда, 6 мая. В следующем часе Алиса Мон, Натали, Сиси Кейч, я Никита Леонов. С добрым утром.
2: Дорожное радио.
1: 10 утра в Москве.
2: Дорожное радио. Москва. FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Новости от Кирилла Белова. Доброе утро. Тебе слово.
3: Доброе утро.
2: О главном.
3: Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщили в МИД нашей страны, глава министерства и американский госсекретарь обсудили текущую ситуацию в мире и в отношениях России и США. По информации Госдепа Соединенных Штатов, Лавров и Рубио также говорили об украинском конфликте. Напомню, в ночь на 6 мая в силу вступил режим тишины, объявленный Украиной. Режим прекращения огня, о котором заявила Россия, будет действовать 8 и 9 мая.
2: Мир.
3: США приостановили миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, это решение принято, чтобы выяснить, удастся ли подписать соглашение с Ираном. При этом Иран ввел новые правила прохода судов через Ормузский пролив. По информации телеканала Пресс-ТВ, теперь корабли, которые планируют пройти морской коридор, после уведомления иранских властей должны получить от них электронное сообщение с информацией о правилах передвижения.
2: Россия.
3: Средняя ставка по ипотеке с учетом льготных кредитов превысила 10%. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Таковы мартовские данные Центробанка, которые приводит РИА Новости. Отмечается также, что средний срок кредитования составил 23 года и 10 месяцев. Это минимальное значение почти за 3 года. Добавлю, в прошлом году доля льготной ипотеки, в основном семейной, составляла более 80%. При росте доходов не всегда увеличивается удовлетворенность жизнью. Согласно данным исследования сервиса Выберу.ру, 31% респондентов говорят, что их потребности растут быстрее заработка, 39% заявили о частичном улучшении самоощущения и лишь 30% почувствовали значительный рост уверенности.
1: Ну, короче, не в деньгах счастье, да?
3: Или не в деньгах.
1: Можно и так, по-моему, говорить.
3: Да,
1: ты
3: да.
1: Как предпочитаешь, в деньгах? Это более старинный такой вариант.
3: Я предпочитаю, чтобы в деньгах больше было.
1: Ага. Но не в деньгах счастье, не в деньгах даже, а в покупках, сказала Мэрилин Монро, как-то выйдя из магазина.
2: Погода на Дорожном радио.
1: Спасибо, Кирилл, за новости. Еще счастье, когда солнце светит ярко и улыбается нам. Вот сегодня обещают синоптики до 26 градусов, но, правда, во второй половине дня погодка может испортиться, пойдет дождик и, возможно, сегодня гроза.

Дорожное радио 96.0 FM, ОУЕ. А вот бывает, когда приехали. Госавтоинспекция намерена ужесточить проверки на дороге. Инспекторы, значит, будут чаще останавливать авто и проверять не только документы, но и наличие конкретных предметов в салоне и багажнике. В частности, это касается знака аварийной остановки. Если его нет в машине, можно получить штраф 500 рублей. Если водитель не выставил знак при вынужденной остановке или аварии, штраф составит уже 1000 рублей. Сам знак должен быть исправным и светоотражающим. Ну и дай бог, чтобы он вам никогда не пригодился, но тем не менее в поездку проверьте. Проверьте все, проверьте машину, не забудьте аптечку, возьмите с собой водичку и хорошее настроение. У меня уже оно предпраздничное, и планы на 3 дня отдыха я составил. Дорожное радио «Вместе в пути» с нами, кстати, Натали. Натали.

0: 96.0 FM, Дорожное радио, программа «С утра пораньше». Впереди много праздников. Завтра, например, День радио можно отметить. Ну, а потом, конечно, День Победы, 9 мая. И вот куда пойти, что посмотреть сегодня и в ближайшие деньки, расскажем вам в рубрике «Афиша».
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Ну а пока все внимание на столичные заторы. Сервис Яндекс.Карты нам напоминает. 3 балла из 10, движение стало более-менее рабочим. Но между тем, вот на МКАДе от библиотечного проезда до Путилковского шоссе 22 минуты. Ярославка, сохраняется гигантская пробка, и, по-моему, она растет. Значит, от поворота на Красноармейск до поселка Лесной час 47. Новосходнинское шоссе от реки Сходня до Химкинского кладбища 45 минут. И Садовое кольцо на внешней стороне от Верхней Сыромятнической улицы до Олимпийского проспекта закладывайте минут 15 на дорогу.
1: Афиша на дороге.

0: дорожном радио.
1: В студии Кирилл Белов. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: День Победы.
2: 9 и 10 мая ВДНХ приглашает на программу «Ко Дню Победы». Посетителей ждет исторический маршрут, объединяющий 6 площадок. Жители и гости города увидят спектакли на основе рассказов ветеранов, кинокартину о Великой Отечественной войне и реконструкцию фронтового концерта, а также услышат легендарное сообщение диктора Юрия Левитана о безоговорочной капитуляции Германии. Маршрут начинается у арки главного входа с арт-объекта «Говорит Москва».
0: Семейный отдых.
2: В парке «Зарядье» открылся музей пластических фигур. Главной особенностью выставки стали не восковые фигуры, а тщательно созданные образы из силикона с ручной росписью. В экспозиции представлено 50 скульптур. Это копии выдающихся деятелей нашей страны от Петра I до Владимира Высоцкого.
0: Для души.
2: В павильоне Музея транспорта Москвы на ВДНХ открылась выставка «Иномарка». Она посвящена феномену стихийных авторынков 90-х, мест, где покупали первые 600-й «Мерседес», искали небитую, некрашенную «Ауди» и торговались у капота за праворульную «Хонда». Экспозиция объединяет 5 тематических зон, каждая из которых раскрывает путь покупателя и продавца на авторынке.
1: Спасибо, Кирилл. Планируйте свой отдых вместе с Дорожным радио.
0: Реклама.
3: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился, а с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
4: Весна. Шашлыки. Но я за рулем.
5: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
6: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
7: Более 100 тысяч новых авто на «Автоспот». Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении «Автоспот».
8: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
9: Дорадо, всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
10: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

Филипп Киркоров на Дорожном радио. Много счастья, много любви, много счастья, много тепла. Но бывает, может быть, даже слишком много. И сегодня в столице начали уже отключать отопление. Может быть, даже и наконец-то. Потому что, ну, посмотрите, какие температуры за окном. Хватит топить. Впрочем, если придут еще холода, а такое, в принципе, возможно, у нас иной раз и в июне люди в шапках ходят. Так вот, в этом случае, если люди наденут шапки, то специалисты тут же снова отопление подадут. Дорожное радио 96.0 FM. В студии Никита Леонов. Ну а далее в эфире Джо Дассен.

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: 10 часов и 33 минуты в Москве. Не только самолет может лететь на автопилоте. Вот только что песня про аэропорт от Александра Барыкина. Между тем, московские беспилотные трамваи сделали больше 3000 рейсов. В сентябре прошлого года Москва первой в мире, кстати говоря, запустила регулярное движение беспилотного трамвая с пассажирами. Он прошел по маршруту номер 10 от метро Щукинская до улицы Кулакова. И вот инновационный транспорт перевез уже больше 100 тысяч пассажиров, что важно, без единого нарушения правил дорожного движения.
4: Дорожная хроника.
3: Кирилл Белов в студии. Новости транспорта от него. Пожалуйста, доброе утро.
5: Доброе утро.
2: Для тех, кто за рулем.
5: На участке бокового проезда Автозаводская улица стали недоступны для движения две полосы. Там ведут строительные работы. Кроме того, из-за проведения инженерных сетей закрыта одна полоса на участке третьего Хорошовского проезда. Там ограничения продлятся почти до конца года. В Дептрансе рассказали, что в случае временного ограничения интернета оплатить парковку можно с помощью СМС на номер 7757. В тексте через звездочку необходимо указать номер стоянки, номер автомобиля и количество часов. Также для оплаты можно позвонить по номеру телефона 3210.
2: Водный транспорт.
5: На регулярном речном электротранспорте начал действовать летний тариф. Стоимость одной поездки по карте «Тройка» составит 330 рублей в будни и 500 рублей в выходные дни. По банковской карте СБП с понедельника по пятницу нужно заплатить 380 рублей, а в субботу и воскресенье 550. Добавлю, этот тариф будет доступен до конца сентября.
3: Спасибо за полезную информацию. Посмотрим, давайте, какие пробки в Москве. В целом, движение сейчас рабочее. Но вот на Ярославском шоссе сохраняется гигантская пробка от Ивантеевского шоссе до поселка Лесной. Оставите здесь 1,5 часа.
2: Погода на Дорожном радио.
3: Переменная облачность, временами дождь, временами гроза, кстати. 26 градусов максимальная температура на сегодня. Завтра еще 24-26, а потом с пятницы начнется уже похолодание.
6: С утра пораньше
2: на Дорожном.
6: Дорожное радио
2: с Никитой Леоновым.

0: И такое может быть. Катя взяла телефон и поняла, что интернета нет на нем, но он звонит. Май 2026 года. Доброе утро. Вы слушаете программу «С утра пораньше» в эфире Дорожного радио. Меня зовут Никита Леонов, а впереди очередной актуальный репортаж.
1: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
2: Доброе утро. На московских ярмарках стартовал сезон молодой капусты, которая особенно ценится за высокое содержание витаминов и нежный вкус. Специалисты рекомендуют есть ее сырой или слегка тушить, чтобы сохранить максимум полезных свойств. Из каких регионов России привозят молодую капусту, чем именно она полезна и какие блюда из нее можно приготовить, расскажет руководитель пресс-службы ГБУ «Московские ярмарки» Анастасия Костяникова.
3: На московских ярмарках появилась первая молодая капуста, которую так ждали. Сейчас ее привозят из южных регионов нашей страны. Это Кабардино-Балкария, Дагестан, Краснодар, Ростовская область, Воронежская область, Липецкая область. Чуть позже будет появляться молодая капуста из средней полосы России. Молодая капуста очень вкусная и полезная. В ней множество витамина С и витамина Ю. Это незаменимая аминокислота. Чем хороша молодая капуста? Из нее получаются очень вкусные, сочные, хрустящие, полезные салаты. Кроме того, из нее можно приготовить необычные вегетарианские стейки, сделать голубцы. Молодая капуста, она идеальна и универсальна в приготовлении как в сыром виде, так и для каких-то более сложных блюд.
2: Молодая капуста отлично сочетается с другими овощами и, конечно, с мясом. Тем более впереди 3 выходных. Отличный повод приготовить что-нибудь вкусное. Хорошего дня и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «С утра пораньше» Юлия Лемяцких. Дорожный.

0: Шайметов с утра пораньше в эфире Дорожного радио. У нас, наверное, май и позиция номер 6, потому что 6 мая, кстати, этот день может стать самым жарким днем недели в столице. Воздух прогреется до 26, а может быть даже до 27 градусов, говорят синоптики. Завтра тоже тепло, но майское лето будет все-таки недолгим, потому что уже к концу недели в столичный регион придут похолодания и дожди.
1: Дорожное радио представляет афиша «Дальний Восток».
2: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
1: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
0: Сервис Яндекс.Карты сообщает, в городе 3 балла из 10. На Ярославке от Ивантеевского шоссе сохраняется пробка до Костина 54 минуты. На третьем кольце тоже придется потолкаться в заторе. На внутренней стороне от Ленинского проспекта до Шмитовского проезда 21 минута. Внутренний МКАД от Липецкой улицы до улицы Подольских курсантов. Новосходненское шоссе от Лыжной улицы до Химкинского кладбища. Полчаса закладывайте на преодоление этого участка.
1: Краткий выпуск новостей.
0: Я предлагаю послушать Кирилла Белова. Доброе утро.
3: Доброе утро. Продажи новых легковых автомобилей в апреле выросли на 15%. Казахстан планирует отказаться от поставок электроэнергии из России. В Институте Руси и Стики рассказали о поисках самого древнего русского слова. Подробности в начале следующего часа.
1: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
5: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
4: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
5: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
6: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
7: Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увялка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеется противопоказание. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама. АО «Хелион Рус».
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: «Семь верст до рассвета». Уже в кино. 16+.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
18: Дорожное радио.

96.0 FM, Дорожное радио. Завтра в утреннем эфире мы отметим, но завтра 7 мая, День радио. Поговорим. Поговорим об этом, естественно, а также послушаем отличную музыку. А еще я буду сообщать вам о погоде и пробках. Встречаемся в четверг, 7 мая, с 7 до 11, то есть с утра пораньше на Дорожном радио. Искренне ваш Никита Леонов. Пока.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. На Дорожном радио.
1: 11 часов московское время. В студии с выпуском новостей Кирилл Белов. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Продажи новых легковушек в России продолжают расти. Согласно данным агентства «Автостат», в апреле было реализовано 117,5 тысяч машин. Это на 15% больше, чем год назад. При этом рынок удерживает положительную динамику 3 месяца подряд. По словам специалистов, это во многом связано со снижением ключевой ставки. Люди постепенно забирают деньги со вкладов и тратят их на более дорогие покупки, включая автомобили.
2: Мир.
1: Казахстан планирует отказаться от поставок электроэнергии из России со следующего года. Об этом заявил замглавы Минэнерго страны Сунгат Есимханов. По его словам, такой шаг могут предпринять, если будут запущены собственные объекты. Чиновник отметил, что сейчас Казахстан закупает российскую электроэнергию в связи с дефицитом собственных мощностей.
2: Россия.
1: Работа в праздничные дни при любом режиме должна быть либо оплачена в двойном размере, либо компенсирована отгулом. Как пишет ТАСС, об этом напомнил член Общественной палаты Евгений Машаров. Отмечается, что ближайшие майские выходные продлятся с 9 по 11 число, при этом праздничным днем из них является только 9 мая. Оплата остальных дней зависит от графика работы. О том, можно ли определить самое древнее слово русского языка, рассказала директор Института русистики Кристина Агафонова. По ее словам, сделать это практически невозможно, поскольку многие слова не сохранились в письменных источниках. При этом в беседе с РИА Новости специалист отметила, что в древних памятниках письменности, таких как славянская азбука 9-10 веков, встречаются слова, понятные современному читателю. Это, например, «быти», «мыслите», «земля» и другие. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как совершали первый угон в мире и кто пострадал в первом официальном ДТП. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Реклама.
2: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Stenet в Рольф. Stenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. По данным исследования АО ППК за период с 30 марта по 5 апреля 2026 года.
0: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
4: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
0: Дорожное радио.

0: Русское радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал Пежо. Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец Пежо, некий Жюльен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе «Трейд-ин». Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

почвы на сухой листве оставят следы. Еще под кожей бьется пульс, и надо жить.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Дорожное радио представляет.
8: Яркое приключение для всей семьи.
9: Я покажу тебе мир.
10: Обалдеть!
8: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
8: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
12: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Госсекретарь США Марко Рубио объявил о завершении операции «Эпическая ярость» против Ирана. По словам Рубио, цели военной операции достигнуты. В то же время президент США Дональд Трамп сделал заявление относительно операции «Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив. Она началась 4 марта. Теперь Трамп объявил о приостановке операции «Свобода» на короткий период, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки.
2: День Победы.
1: В эти дни акция «Бессмертный полк» проводится за рубежом. Акция уже проведена в посольстве России в Токио. Участие приняли более 300 человек, среди которых соотечественники и японцы из Токио и соседних префектур. Состоялся концерт под открытым небом, работала полевая кухня. Об этом сообщает РИА Новости. Власти Женевы дали официальное разрешение на проведение 8 мая акции «Бессмертный полк» на площади наций у здания штаб-квартиры ООН. А 9 мая акцию устроит близ Кембриджа в Британии. Ожидается, что в мероприятии примут участие до 2000 человек. Сюда направятся колонны из 17 британских регионов.
2: Столица.
1: Коммунальщики Москвы начинают отключать отопление. О переводе столичной системы теплоснабжения на летний режим работы стало известно накануне вечером. Как сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы, в общей сложности предстоит отключить отопление более чем в 74 тысячах зданий, в числе которых свыше 34 тысяч жилых домов. Сначала тепло перестанет поступать в промышленные и административные здания, затем в жилые дома и, в последнюю очередь, в социальные объекты.
2: Транспорт.
1: В Думе выступили с идеей по бесплатному обмену билетов при задержке рейсов. Инициаторы предлагают ввести бесплатный обмен железнодорожных билетов для пассажиров, опоздавших на поезд из-за задержки или отмены стыковочного авиарейса. Авторы предложения отмечают, что взаиморасчеты между перевозчиками в этом случае можно организовать без участия пассажира. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектные декларации на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: И раз, и два. Ну, нет. Как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути. Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот.
3: Но плюс. Андрюха, готовь шампур. Мужики, мы едем в Глобус.
4: Отборное мясо, шашлык, колбаски. Берем в мясном цехе Глобус.
3: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все. Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в Глобус. О, Гиперглобус. ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
5: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-542-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
6: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
7: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
6: Разбирается в политике, в финансах.
7: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
6: Да, он просто топ.
8: Девчонки, не меня обсуждаете.
6: Еще чего. Мы про телеканал 360.
9: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что по

0: и на сайте и в социальных сетях 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Дорожная хроника.
1: Приветствую всех, кто в пути. В студии Кирилл Белов.
2: Для тех, кто за рулем.
1: Парковки в Москве будут бесплатными 9 и 11 мая. Оставить машину без оплаты можно будет в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и в зонах динамического тарифа. При этом стоянки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме. В честь Дня Победы в столичном общественном транспорте пассажирам раздадут более 8000 георгиевских лент. Об этом сообщает Дептранс. Взять символ Победы можно будет на стойках «Живое общение» в метро, на Северном и Южном речных вокзалах, на уличных парковках и спецстоянках московского паркинга, а также на некоторых маршрутах наземного транспорта. В Москве запустили новый электробус под номером 155. Транспорт объединяет 6 станций рельсового каркаса и связывает районы Пресненский, Филевский парк, Фили Давыдково, а также Хорошово-Мневники и Хорошовский. По будням на нем будут курсировать 10 современных машин российского производства.
2: В дорогу!
1: Сейчас в Москве плюс 22, в течение дня воздух прогреется до 27 градусов тепла. Синоптики прогнозируют переменную облачность, во второй половине дня возможен дождь. Дорожное радио. Вместе в пути.

угадаем с тобой самому.

Ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви.

ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета.

0: и до кляса на крови. Эх, не везет мне в смерти. Повезет в любви.
1: Добрые и душевные на Дорожном.
2: С вами на волнах Дорожного радио Юрий Антонов. Желаю вам хорошего дня и всего самого

0: Завтра, 7 мая, между прочим, отмечается День радио. И мы об этом, конечно, будем говорить, а еще будем слушать хорошую музыку и сообщать вам о погоде и пробках. Встречаемся 7 мая с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на дорожном.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум. Лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ «Движение».
3: Категория 16+.
4: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
8: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
9: От Вернер?
8: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
9: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
8: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
10: Подробности на сайте чижик.клаб.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
10: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
2: Дорожное радио представляет.
14: Большое кино про большие машины.
15: Ну что ты там? Бензина мало ел? Поднажми!
16: Дожму я.
15: На газ или на тормоз?
14: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Сергей Лавров и Марко Рубио провели телефонный разговор. Как сообщили в МИД нашей страны, глава министерства и американский госсекретарь обсудили текущую ситуацию в мире и отношения России и США. По информации Госдепа Соединенных Штатов, Лавров и Рубио также говорили об украинском конфликте. Напомню, в ночь на 6 мая в силу вступил режим тишины, объявленный Украиной. Режим прекращения огня, о котором заявила Россия, будет действовать 8 и 9 мая. Тем временем США приостановили миссию по сопровождению судов в Ормузском проливе. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, это решение принято, чтобы выяснить, удастся ли подписать соглашение с Ираном. При этом Иран ввел новые правила прохода судов через Ормузский пролив. По информации телеканала Пресс-ТВ, теперь корабли, которые планируют пройти морской коридор, после уведомления иранских властей должны получить от них электронное сообщение с информацией о правилах передвижения.
0: Россия.
1: Средняя ставка по ипотеке с учетом льготных кредитов превысила 10%. Показатель перешагнул этот порог впервые с августа 2024 года. Таковы мартовские данные Центробанка, которые приводит РИА Новости. Отмечается также, что средний срок кредитования составил 23 года и 10 месяцев. Это минимальное значение почти за 3 года. Добавлю, в прошлом году доля льготной ипотеки, в основном семейной, составляла более 80%. Синоптики рассказали, на сколько дней можно точно спрогнозировать погоду. Наиболее точный прогноз дается на 5 дней. Все остальные прогнозы называются предварительными. Верить на 100% им не стоит. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды гидрометцентра Александр Голубев. По его словам, прогноз на 5 дней является наиболее точным, поскольку основывается на вычислениях техники и работе синоптика. Дальнейшие прогнозы составляются только на основе технических данных, без дополнительного анализа человека.
0: Транспорт.
1: Продажи новых легковушек в России продолжают расти. Согласно данным агентства «Автостат», в апреле было реализовано 117,5 тысяч машин. Это на 15% больше, чем год назад. При этом рынок удерживает положительную динамику 3 месяца подряд. По словам специалистов, это во многом связано со снижением ключевой ставки. Люди постепенно забирают деньги со вкладов и тратят их на более дорогие покупки, включая автомобили.
0: Новости на Дорожном радио.

каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Радио представляет программа «Общественный транспорт». Москва, что нового?
1: В студии Никита Леонов. Добрый день. Полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет Superjet 100 может начать перевозить пассажиров уже в этом году.
2: Реклама. Магнит «Семейный» и Магнит «Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая крупа гречневая «Экстра» «Увялка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
4: 2GIS с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%.
2: Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
5: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
6: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
5: Разбирается в политике, в финансах.
6: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
5: Да, он просто топ.
7: Девчонки, не меня обсуждаете?
5: Еще чего. Мы про телеканал 360.
8: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
10: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Программа «Общественный транспорт». Москва, что нового?
1: В студии Никита Леонов. Добрый день. Полностью импортозамещенный ближнемагистральный самолет Superjet 100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе уже в конце 2026 года. Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов. «Я думаю, что к концу года мы увидим уже на регулярных рейсах эту машину», — заявил министр. В создании самолета участвовали многие российские города. Скажем, двигатели создают в Рыбинске под Ярославлем. Основные панели и полки изготавливает компания «Авиационные интерьеры» в Казани. Кресла — ОКБ «Аэрокосмические системы» в Дубне. Окончательная сборка происходит в Комсомольске на Амуре.
0: Полетели!
1: В праздничные дни пассажиров попросили приезжать в аэропорты заранее. Это связано с усилением мер безопасности, из-за чего досмотр стал более тщательным. Выборочные проверки проводят даже в зеленом коридоре, что может увеличить время прохождения досмотра. Авиаэксперт Олег Пантелеев отметил, что усиленный досмотр вводят ситуативно, например, при сигналах о возможных нарушениях на конкретном рейсе. Ну, в общем, хороших полетов, мягких посадок и чтобы все у вас было по расписанию.
0: Песня.
1: На Северном речном вокзале прошла акция «Вальс Победы». Она посвящена героическому прошлому нашей страны и выражает благодарность ветеранам Великой Отечественной войны. Мероприятие состоялось в преддверии Дня Победы, и в нем приняли участие более 200 активистов. Они закружились в вальсе на главной площади Северного речного вокзала под аккомпанемент песни из фильма «Московская сага».
2: Ох,

0: На сегодня все. Всем желаю удачи на дорогах и вашем жизненном пути. В студии был Никита Леонов. Пока.
1: Общественный транспорт.
2: Осторожно, двери закрываются.
1: Москва, что нового? По будням в 13:30 только на дорогах.

0: Авторадио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Приморский край, в город Большой Камень. Здесь, на территории опережающего развития, находится судостроительный комплекс «Звезда» – самая молодая и современная верфь в России. Она появилась в 2015 году, а сейчас это уже крупнейшая в стране площадка по строительству крупнотоннажных судов и морской техники, созданная при поддержке Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Цифры говорят сами за себя. Тяжелый стапель площадью 12 гектаров. Крупнейший в России сухой док размером с несколько футбольных полей. Плавучий док грузоподъемностью 100 тысяч тонн. В портфеле заказов около 60 судов. И более 20 из них уже в активной стадии строительства. Проектная мощность по металлопереработке превышает 330 тысяч тонн в год. Но главное богатство «Звезды» — это люди. Здесь создано 6 тысяч рабочих мест. Больше 1500 сотрудников уже переехали на Дальний Восток по программе «Мобильность трудовых ресурсов». Она дает специалистам поддержку — до 1 000 000 рублей на переезд. Для работников построили 34 жилых дома. Это около 2000 квартир, а в планах — свыше 5000. Здесь предусмотрена поддержка детского отдыха и помощь с трудоустройством членов семьи. Судостроительный комплекс «Звезда» — это место, где можно строить не только корабли, но и свою профессиональную судьбу. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальнийвосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке «АНО. Национальные приоритеты».
0: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
4: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Дорожное радио представляет.
7: Яркое приключение для всей семьи.
8: Я покажу тебе мир.
9: Обалдеть!
10: Большое кино про большие машины.
11: Грузовики, за работу!
12: «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: Доброго дня всем, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Для тех, кто за рулем.
1: Парковки в Москве будут бесплатными 9 и 11 мая. Не придется оплачивать стоянку, в том числе на улицах, где действуют тарифы от 380 до 600 рублей в час и динамические тарифы. В обычном режиме продолжат работать стоянки со шлагбаумами. Арендовать самокат в Москве можно по карте «Тройка». Для того, чтобы воспользоваться такой опцией, проездной необходимо предварительно привязать к аккаунту. При этом оплата будет производиться с банковской карты. Напомню, в столице до 9 мая действует ограничение работы мобильного интернета. В честь Дня Победы сотрудники московского транспорта раздают георгиевские ленты. В мэрии рассказали, что взять символ Победы можно на стойках «Живое общение» в метро, на Северном и Южном речных вокзалах, а также на уличных парковках и спецстоянках московского паркинга. Также георгиевскую ленточку можно получить на ряде маршрутов наземного городского транспорта, например, в первом и втором трамвайных диаметрах.
0: В дорогу!
1: 22-24 градуса тепла в столичном регионе, переменная облачность и предупреждение Гидрометцентра России о возможной грозе с сильным западным ветром, порывы до 15 метров в секунду. Будьте внимательны за рулем, заранее снижайте скорость перед пешеходными переходами и будьте взаимно вежливы с другими участниками движения. Желаю вам хорошего дня и удачных поездок. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: спасибо, Кремень.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары-бюль-бюль» в Шуше. «Путешествие с удовольствием» начнется в середине этого часа.
3: Реклама.
4: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК, но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
5: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
6: Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус».
5: А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». О, гиперглобус. ОГРН 104-779-687-64-87. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
7: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64.
8: Дорожное радио.

такая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Выпустить закрылки!
2: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Маршрут к выгоде построен. С картой лояльности «Нам по пути» вы всегда будете в бонусе. Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть».
5: Привет всем любителям путешествий. С вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какой автомаршрут приведет к музею скорости и кто выступит на фестивале «Хары Бюль-Бюль» в Шуше.
6: Поехали!
5: Душа туриста по весне обновление хочет. Предвкушает приближение лета. Когда будет особо тепло, тогда на море. А сейчас можно развеяться, допустим, в автопутешествии. Тогда предлагаем вам насыщенную на достопримечательности и впечатление поездку по Нижегородской области. Не так давно на портале «Путешествуем РФ» появился автомаршрут «Дорогами князей и мастеров Нижегородского края». На нем за 2 дня можно посетить сразу несколько примечательных городов региона, расположенных вдоль Волги. И про историю солеварения да волжское судостроение на этом маршруте узнаете, и секреты балахнинских кружев да пурихских бубенцов вам раскроют. Кто интересуется техникой, получит истинное удовольствие от посещения музея скорости и ангара с самолетами в музее Чкалова. В добрый путь, товарищи туристы! А в пути вы непременно встретите заправку. И вот вам 3 причины заехать на АЗС «Газпромнефть» сегодня. Полный бак G-Drive поможет наслаждаться каждой секундой за рулем, стаканчик вкусного кофе поддерживать бодрость, а карта лояльности «Нам по пути» получать бонусы за каждую заправку.
2: Добро пожаловать!
5: Город Шуша — это и центр туризма, и заповедник, и культурная столица Азербайджана, где, как не здесь, проводить музыкальный фестиваль. Да еще и с таким чудесным названием — «Хары Бюль-Бюль». Так называется здешняя горная орхидея. Фестиваль, на который приедут музыканты из Японии, США, Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, пройдет 14-15 мая. Радовать публику будут народными песнями и танцами.
3: Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
5: Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Спонсор программы ПАО «Газпромнефть». Путешествуйте с АЗС «Газпромнефть». Проверенное топливо, любимые бургеры и хот-доги, ароматный кофе и бонусы за каждую покупку на карту лояльности «Нам по пути». Чем чаще заправляетесь, тем больше бонусов. С АЗС «Газпромнефть» маршрут всегда ведет к выгоде.
2: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Одна семья очень хотела квартиру в первом ДСК. Но пока они хотели, май кончился. А с ним скидка 34%. Да и условия покупки изменились. То, что было от 35 тысяч в месяц, стало от 61. Жуть. Впрочем, у вас есть время. Купить квартиру в первом ДСК до 1 июня вдвое выгоднее. Застройщики группы компании ФСК. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru. Акция действительно до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
2: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
3: Да, я подписана. Он в теме всех новостей.
2: Разбирается в политике, в финансах.
3: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
2: Да, он просто топ.
4: Девчонки, не меня обсуждаете.
2: Еще чего. Мы про телеканал 360.
5: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Завтра, 7 мая, между прочим, отмечается День радио. И мы об этом, конечно, будем говорить, а еще будем слушать хорошую музыку и сообщать вам о погоде и пробках. Встречаемся 7 мая с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на дорожном.
1: Реклама.
2: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Дима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
9: А давай, только шашлык еще возьмем.
8: А где самый вкусный?
9: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
10: Чижик!
11: Подробности на сайте чижик.клаб.
12: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
13: Дорожное радио представляет.
14: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
15: Подконтрольны вам деревни, действуют подпольщики.
14: Добронравов, Шукшина, Быстров.
16: Нам проводник нужен.
14: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
17: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
18: Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожная хроника.
1: Приветствую всех, кто в пути, в студии Дорожного радио. Александр Гранин.
0: Дороги.
1: На юге Москвы на участке бокового проезда Автозаводской улицы стали недоступны для движения две полосы. Там идут строительные работы, ограничения продлятся до 20 июня. В центре обновят четыре набережные. Это Пречистенская, Фрунзенская, Новодевичья и Ростовская. Как рассказали в мэрии, там заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят 14 современных остановок городского транспорта. Кроме того, пройдут работы по озеленению. Специалисты обустроят более 50 тысяч квадратных метров газонов.
0: Общественный транспорт.
1: Новые электробусы под номером 155 запустили в Москве. Маршрут объединяет 6 станций рельсового каркаса и связывает Пресненский, Филевский парк, Фили Давыдково, а также Хорошово, Мневники и Хорошовские районы. По будням на маршруте будут курсировать 10 современных машин отечественного производства.
0: В дорогу!
1: Сейчас в Москве около 24 градусов, облачно с прояснениями. Завтра в столице ожидается до 27 градусов. Синоптики прогнозируют местами кратковременные дожди. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемяцких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, где провели майские праздники певец Шаман и Екатерина Мизулина. А также узнаем, с кем артист планирует записать новый дуэт. Совсем скоро на Дорожном радио.
2: Реклама. Одна семья очень хотела квартиру в Петербурге.

0: magnitforum.rf. Подробности на dsk1.ru. Акция действительна до конца мая 2026 года. Рассрочка от застройщика.
1: Магнит семейный и Магнит экстра предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая экстра увялка в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте Магнит 59 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.
3: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
4: Да, я подписана, он в теме всех новостей.
3: Разбирается в политике, в финансах.
4: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
3: Да, он просто топ.
5: Девчонки, не меня обсуждаете?
3: Еще чего, мы про телеканал 360.
6: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
7: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
4: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
3: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
5: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
3: Звезды за сценой.
5: Дуэтные песни все больше набирают популярность. Это удачное решение как с точки зрения продвижения, так и звучания. Певец Шаман рассказал, что сейчас ведет переговоры с Надеждой Бабкиной о совместной композиции. Нужно выбрать правильную песню. Возможно, куплет я напишу сам. А припев будет, например, из русской народной песни, но в современной обработке. Или это может быть полностью народная песня. Нужно еще подумать. Поделился певец. Напомню, Шаман – артист многогранный. И значительную часть своей творческой жизни он посвятил именно русской народной музыке. Поэтому сомнений нет. Если дуэт с Надеждой Бабкиной состоится, он наверняка получится ярким и душевным. Работа работой, но про отдых забывать нельзя. Шаман вместе со своей супругой Екатериной Мизулиной провели майские выходные во Владимирской области. В личном блоге Екатерина поделилась видео и рассказала, что в эти праздники они с Ярославом решили отвлечься от городской суеты и отправиться на природу. Конечно, компанию им составил любимый питомец Вова, собака породы мультипу. А еще в эти праздники мы съездили в Суздаль, где много гуляли и даже попробовали пострелять из лука. Ну и, конечно, как и многие, готовили шашлыки, рассказала Екатерина. Видео она сопроводила песней «Душа нараспашку», которая отлично передала атмосферу этих теплых и спокойных.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкоум – лекарство от компании Эвалар. Гинкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Огонь! В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
4: Ура!
3: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
5: Я за Родину воюю! За Россию!
6: Для лиц старше 12 лет.
7: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Дорожное радио представляет.
12: Большое кино про большие машины.
13: Ну что ты там? Бензина мало ел. Поднажми.
14: Дожму я.
13: На газ или на тормоз?
12: В анимационном приключении «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
15: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
16: Дорожное радио.

0: Вслед за Ричардом Сэндерсоном и Игорь Корнелюк, шаман, поговорим о столичной погоде. Постепенно начнет холодать, как раз после отключения отопления. Ну и в начале часа, как всегда, время новостей. Столичные водоемы начали готовить к открытию купального сезона, сообщают в мэрии. В Сингапуре введут телесные наказания для школьников за издевательство над сверстниками. Ну а в Екатеринбурге обрушилась крыша колледжа, передает Интерфакс. Детали пока недостаточно понятны. Пострадал ли кто-то. И какие еще новости приносит среда, узнаем сейчас.
1: Дорожное радио. Дорожное радио. Москва. FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
0: 4 часа дня в столице.
1: Новости. На Дорожном радио.
0: Среда, 6 мая на календаре. Новостях дня. Александр Гранин, добрый день.
2: Добрый день, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
1: О главном.
2: ПВО за сутки сбили 605 беспилотников самолетного типа. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня производства США и 605 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Говорится в сообщении Минобороны России, цитату приводит РБК. Ранее там рассказали, что только минувшей ночью подразделения ПВО сбили над российскими регионами 53 украинских беспилотника. Атаки были отражены над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.
1: Россия.
2: Минпромторг поддержал НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы. Об этом агентству ТАСС рассказали в министерстве. Предполагается, что в будущем году налог на добавленную стоимость для импортируемых товаров установят на уровне 7% и далее будут поэтапно увеличивать. В 2028 году до 14%, в 2029 до 22%. Тем временем в России резко выросли запасы сыра. Причиной этому стало существенное увеличение собственного производства и импорт из Белоруссии. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока». Согласно приводимым данным, по итогам первого квартала выпуск сыров увеличился на 3%, при этом запасы к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, более чем в половину превысив среднее значение за последние 5 лет. Отмечается, что совокупный спрос на сыры в первые 2 месяца этого года практически не изменился. Однако ключевую роль в ситуации с затовариванием сыграло существенное увеличение производства молока в прошлом году, достигшее максимального показателя за 30 лет.
1: На природу.
2: Медики назвали лучший вариант маринада для шашлыка. Рекомендациями поделилась врач-терапевт Видновской больницы. Ее советы приводятся на сайте подмосковного Минздрава. Попробуйте замариновать шашлык в газированной воде с луком и специями. Углекислый газ смягчает волокна, делая шашлык нежным внутри и с румяной корочкой снаружи. Также можно использовать кефир и зелень. Этот вариант идеален для свинины и курицы, а также способствует ферментации мяса, что облегчает его переваривание. Врача цитирует РБК. К шашлыку рекомендуется добавить зелень и овощи. Это поможет пищеварению.
1: Погода на Дорожном радио.
0: В Москве в эти минуты плюс 24 градуса, как вчера. Но, как вчера, сегодня не собираются кратковременные дожди, хотя синоптики их не исключали. Тем не менее, вероятность кратковременных локальных осадков остается и сегодня, и завтра такая вероятность увеличивается. Но все то же самое. Переменная облачность, ночные часы плюс 13-14, завтра днем плюс 24-25. Но вероятность кратковременных дождей завтра выше. Также не исключены они и с грозами.
1: Дорожное. Вечернее направление.

0: направление с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление на лето – это не только направление в сады и огороды, ради дачных работ, ради полива и подвязывания своих яблонек и всего прочего, и сажания картошечки, но и не только пляжный отдых, но и отдых где-нибудь в гамаке или беседке с книжечкой. Ну и вот где взять книжечку новенькую, если все старые прочитанные? Например, в московских библиотеках. Там новшество технологическое. В московских библиотеках устанавливают станции самообслуживания, благодаря которым читатели могут быстрее получать книги, ну а сотрудники быстрее вести учет у изданий в режиме реального времени, сообщает столичная мэрия. 11 терминалов установили в 8 библиотек, и, видимо, будет расширяться зона работы этих терминалов и их установки. По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, всего в городе 45 таких терминалов, которые находятся уже в 19 библиотеках и позволяют посетителям самостоятельно оформлять книгу всего за несколько минут. Устройства оборудованы системой радиочастотной идентификации, поэтому книгу можно легко вернуть и быстро, без посторонней помощи, это сделать, не ждать очередь. И если вы сегодня не в настроении с кем-то общаться, а те, кто любит почитывать книжки, часто интроверты и действительно не в настроении с кем-то общаться, может быть, даже всю жизнь в таком настроении ни с кем не общаться. Поэтому можно все это сделать самостоятельно. Книгу необходимо положить на платформу станции, отсканировать метку, ввести номер единого читательского билета, и после этого сведения сразу попадают в профиль читателя. Там же можно и продлить срок использования книги. В общем, накануне летнего сезона, когда в гамаках и в беседках многие будут в тени, в прохладе почитывать книжечки, по-моему, прекрасное нововведение. Так что можно не тратиться на книжки, а цены на них теперь кусачие. Смотришь, одна книжка 1500, другая 2500, а третья и вовсе 5000. Можно просто брать их в библиотеках весь летний сезон. Знаете о технологических новшествах. Движемся дальше. Впереди Шаман, Мистер Биг, Алиса Френдлих, и взглянем на заторы и пробки.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Трехбальная ситуация на улицах Москвы. Затруднения редко где заметны, да и те небольшие. На полчаса на Ярославском шоссе от поворота на Красноармейск до поворота на Костино 7 км в час движется транспорт. На полчаса затруднения на МКАДе. Внутренняя сторона от Носовихинского шоссе до Волгоградского проспекта 15 км в час движения. И Киевская от Внуковского до поворота на Внуково.

0: по 19 км в час движения на 25 минут затруднения. В целом 3 балла, дороги почти свободны.
1: Реклама. И раз, и два.
2: Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
1: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс. В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
3: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Голень куриная в маринаде в ассортименте за 37,99 за 100 грамм берем в кулинарии «Глобус». Еще овощи для гриля, крылышки в маринаде. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково, Пролетарский проспект, 18.
4: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
5: Да, я подписана, он в теме всех новостей.
4: Разбирается в политике, в финансах.
5: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
4: Да, он просто топ.
6: Девчонки, не меня обсуждаете?
4: Еще чего, мы про телеканал 360.
7: Первые с места событий в московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: управления с Сергеем Романовым. Дорожное радио.
1: Направление не запретить, а разрешить что-то в нашей стране почти не берут. Во всяком случае, если спросить случайного человека, когда у нас что-либо что-то разрешали где-то, а не запрещали, едва ли кто сходу найдет, что ответить. Но, тем не менее, разрешения тоже случаются. Правительство с 1 сентября 2026 года разрешит переносить номера телефонов к другому оператору связи между регионами. Сейчас это можно сделать только в пределах одного региона, пишет Интерфакс со ссылкой на заявление правительства. Чтобы воспользоваться этой новой функцией, нужно будет обратиться с заявлением к своему оператору связи. Сделать это можно будет очно или дистанционно через госуслуги или сайт оператора. Немногие знают этот нюанс, но давно работающий, еще с декабря 2013 года, перенос номера от одного оператора связи к другому возможен только внутри одного региона. Например, в Мурманске вы можете ходить от Билайна к Мегафону, от Мегафона к МТСу сколько угодно, но нельзя, например, из Мурманска перенести номер к московскому, скажем, Т2. При переезде в другой регион абонент продолжает пользоваться прежним своим региональным тарифным планом, что повышает стоимость звонков иногда для абонента, а иногда и для оператора. Всем неудобно. Новая мера сделает услуги связи более гибкими и удобными для граждан, считают в правительстве. Процедура переноса абонентских номеров предусмотрена стратегией развития отрасли связи до 35 года, но заработает перенос между регионами уже с 1 сентября 26 года. Знайте о такой функции, хотя надо заметить, что у нас в России мобильность граждан между регионами не очень-то велика, трудовая мобильность. В некоторых странах граждане охотнее снимаются с места и едут в другие регионы, потому что там можно больше зарабатывать в текущий момент времени или дешевле покупать жилье. У нас, если едут из провинции в Москву, в основном, в общем, мобильность невысока в нашей стране рабочей силы, но, тем не менее, кто-то переезжает и кто-то сталкивается с необходимостью сохранять номер или покупать новый номер. Теперь будет проще. Стас Ярушин впереди на Дорожном радио. Алиса Френдлих, группа «Непара».
0: Дорожное радио представляет впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
2: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На пути ко Дню Победы расскажем о майских фестивалях, о культурных событиях, столичных по случаю праздничных дней через 5 минут в нашем предпраздничном репортаже. Раньше группа «Непара», Алиса Френдлих, ну а в середине часа взглянем на дороги и транспорт. Затруднения трехбальные, практически негде задержаться, об остальном Александр Кранин.
4: Дорожная хроника.
5: Приветствую всех, кто в пути. На западе Москвы изменилась схема движения. Это связано со строительством тоннеля Рублёво-Архангельской линии метро. Для водителей недоступна часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, улицы Митинская и Микининский проезд. Кроме того, на дублере Митинской улицы на время ограничений действует одностороннее движение.
4: Парковка.
5: Парковки в городе будут бесплатными 9 и 11 мая, в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. При этом стоянки со шлагбаумом будут работать в своем обычном режиме все праздничные дни.
4: Средства индивидуальной мобильности.
5: Арендовать самокат в Москве можно по карте «Тройка». Для того, чтобы воспользоваться такой опцией, проездной нужно привязать к аккаунту. При этом оплата будет производиться с банковской карты. Напомню, в столице до 9 мая включительно действует ограничение мобильного интернета.
4: Погода на Дорожном радио.
3: В Москве плюс 24 градуса, как и вчера. Завтра синоптики прогнозируют даже 25, может быть, 26 градусов. Еще жарче станет перед похолоданием в пятницу. Завтра жара усилится, переменная облачность и вероятность кратковременных небольших дождей. Они и сегодня возможны, и завтра их вероятность даже вырастет. Кратковременные дожди локального характера, возможны грозы в столице. Но все это будет мимолетно, где-то что-то загрязнено. Имело или пролилось, перекратилось, солнце засияло, а потом, может быть, и вновь где-нибудь что-нибудь польет еще. В общем, вот такая немножко нестабильная погода ожидается в ближайшие сутки.
4: Дорожное. Вечернее направление.

0: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
1: Добрый вечер. Весна в самом разгаре, и радует она нас не только солнечной погодой, но и яркими событиями. В столице проходит фестиваль «Московская весна», который продлится до 11 мая. На нескольких площадках города развернулась насыщенная праздничная программа. Это и мастер-классы, лекции, театральные постановки и многое другое. Главная тема этого года – связь культур народов России и память о Великой Отечественной войне. О фестивале подробнее расскажет представитель оргкомитета цикла городских и уличных мероприятий «Московские сезоны» Павел Гусев.
2: Фестиваль «Московская весна» охватил 30 площадок. Флагманской локацией стал Тверской бульвар, где развернулась целая гастрономическая карта России. Это 60 поваров со всей страны, от Дальнего Востока до Арктики. Это 10 гастрономических регионов. Это более 170 уникальных блюд. Можно попробовать, например, удмуртские перепечи, дальневосточные чебуреки, чеченский чапалгаш, дагестанский чуду, ростовские курники, бурятские бузы, сибирские пельмени и многое другое. Также на Тверском бульваре можно принять участие в ботанических и в ремесленных мастер-классах, присоединиться к уличным народным играм и гуляниям. Стоит отметить, что не менее интересная программа фестиваля представлена и на окружных площадках, где также можно будет познакомиться и с культурными, и с гастрономическими традициями нашей страны. Например, можно будет узнать, что такое мезенская, хохломская, семикаракорская роспись, украсить посуду, сувениры. На кулинарных уроках научат готовить блюда по рецептам из разных регионов России. Одно из центральных мест в программе фестиваля, конечно, занимают мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. Поэтому, начиная с 8 мая, и на центральных, и на окружных фестивальных площадках «Московских сезонов», которые расположены рядом с домом, гостей ждет специальная программа. Это мастер-классы, на которых научат моделировать военную технику, познакомят с азбукой Морзе, научат собирать полевую аптечку, оказывать первую помощь, выпускать фронтовую газету. На кулинарных уроках будут готовить блюда военно-полевой кухни. В этот день со сцен фестивальных площадок будут звучать песни Победы, легендарная «Катюша», «Темная ночь», «Смуглянка». Разыграются театральные постановки и также будут читать фронтовые письма и стихи.
1: Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте «Руспас». Хорошего вечера и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «Вечернее направление» Юлия Лемяцких.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: В межпраздничные рабочие деньки редко собираются московские заторы, если только не происходит репетиция Парада Победы. Сегодня воздушная репетиция прошла, ну а наземных репетиций в этом мае, похоже, не случается. 3 балла сейчас, движение рабочее, пробок практически не найти. На Савихинской от Южной до шоссе Ильича на полчаса задержит 8 км/ч движения. На полчаса на Киевском шоссе от Внуковского до поворота на Внуково с 13 км/ч движется Киевское шоссе на этом участке. И затруднение можно найти небольшое, минут на 20, на Щелковском от Хабаровской до поворота на Восточный. 9 км/ч движется транспорт. 3 балла.
0: Краткий выпуск новостей.
1: О новостях среды Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути. Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам визы. В России планируют эксперимент по целевому набору мигрантов. А эксперты рассказали о майских ценах на пляжные туры в Азию. Подробности в начале следующего часа.
0: Реклама.
3: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Сергей Лазарев, Лолита, Люся Чеботина, Владимир Пресняко, Полина Гагарина. Окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: В «Окей» розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах для проведения, количество призов, срок, месте и порядке их получения на ok.mark.ru.
7: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
8: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
9: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
11: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
13: От Вернер?
12: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
13: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
12: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
14: Подробности на сайте чижик.клаб.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: пойдет. У всех свои ухабы и овраги. С утра за руль на поезд в самолет. Сквозь непростые жизни передряги.
1: Нам где-то выиграть, где-то проиграть.

0: мужчины за столом поют.
1: Это Михаил Шуфутинский и Валерий Курас. Далее Михаил Боярский, Анна Семенович в программе «Афиша о культурной жизни столичной» через четверть часа. В начале часа время новостей. Минпромторг поддержал введение налога на добавленную стоимость на зарубежные интернет-заказы с 2027 года. Сейчас физлицы за покупки, например, на Алиэкспрессе, платят только таможенную пошлину, да и то только за покупки дороже $200. Ну а вскоре может добавиться на все покупки НДС в 22%, пишет Коммерсант. Водоемы в Москве начали готовить к открытию купального сезона, сообщают в мэрии. Ну а в Екатеринбурге, в Екатеринбургском колледже рухнула крыша. Плиты обрушились над спортзалом, в котором, по счастливой случайности, никто не находился. Обошлось без студенческих жертв. Какие еще новости приносит среда, узнаем сейчас.
2: Дорожное радио. Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: 17:05 в Москве.
2: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: О новостях среды Александр Гранин. Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
2: Мир.
3: Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам визы на 10% в прошлом году в сравнении с 2024. В общей сложности страны ЕС в 2025 выдали нашим соотечественникам более 620 тысяч виз. Из них свыше 477 тысяч были туристическими. Это примерно 77% от общего числа. Большинство разрешений предоставили Франция, Италия и Испания. Об этом, как пишет РБК, сообщает Евроактив со ссылкой на изученные материалы. Вторыми по распространенности оказались визиты к родственникам и друзьям, третьими – деловые поездки.
2: Россия.
3: В России планируют эксперимент по целевому набору мигрантов. Его предлагается провести с 2027 по 2030 год. Это, как передает ТАСС, следует из подготовленного МВД законопроекта. Согласно ему, правительство получит полномочия по апробации правил и условий трудовой деятельности иностранных граждан. Также предлагается создание миграционных хабов для первичного временного пребывания иностранных граждан. Затем их планируется распределять по российским регионам к работодателям. Помимо прочего, документам предлагается проводить медосвидетельство и обязательную государственную геномную регистрацию мигрантов.
2: Туризм.
3: Эксперты рассказали о майских ценах на пляжные туры в Азию. Май считается началом низкого сезона для многих азиатских направлений, поэтому в этот месяц на рынке часто появляются горящие туры и распродажи. Информацией поделились в Ассоциации туроператоров России. Согласно данным экспертов, пляжные туры в популярные страны Азии в мае этого года стоят от 123 тысяч рублей на двоих с перелетом. Самыми бюджетными странами там назвали Таиланд, Вьетнам и Китай. Ассоциация также опубликовала список самых доступных азиатских направлений прямыми рейсами из России этим летом. В него вошли Таиланд, Вьетнам, Китай, Индия и Индонезия.
2: Интересные факты.
3: А в Италии курортный городок захватили павлины. Из-за нашествия пернатых страдает небольшой город Пунта-Марина на побережье Адриатического моря. Поселившаяся там колония птиц вызвала настоящий хаос. Местные жители насчитали порядка 400 птиц. Павлины блокируют дорожное движение, ломают крыши домов и автомобилей. Люди жалуются, что из-за павлиньих криков не могут спать. Птицы начинают горланить уже в 4 утра. Городские власти пообещали в ближайшее время, по данным местных СМИ, провести перечень павлинов и найти решение этой проблемы. Однако в ситуацию вмешиваются защитники животных, которые называют этих птиц неприкасаемыми. При этом откуда там взялось такое количество павлинов и почему именно там, не сообщается.
1: Ну, вообще, любой любитель спать с открытой форточкой или окном может сказать, что птицы действительно горланят, как будто их режут под утро.
2: Погода на Дорожном радио.
1: В Москве плюс 24 градуса, в ночные часы плюс 13-14, завтра ужарение. 25-26 градусов, станет жарче перед похолоданием. Завтра в четверг, как и сегодня, ожидается переменная облачность и, как и вчера, возможны небольшие кратковременные дожди, не исключены и с грозами. Осадков сильных, продолжительных на весь день не ожидается. Только кратковременные, но хотя довольно существенные могут быть кратковременные осадки. – В пятницу резко похолодает. В дневные часы в пятницу на 10 градусов температура ниже всего 14-15.
2: Дорожное. Вечернее направление.

0: направлении с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление не только на получение знаний о мире, не только на освоение грамоты и арифметики должны держать деточки, чтобы не вырасти дурачками, но и направление на социализацию. Социальные навыки, общение и взаимодействие с другими в жизни чрезвычайно важны и порой обеспечивают даже больший успех, чем специальные знания по наукам или общая эрудиция. Так что такая социальная детская активность, как кручение педалей со сверстниками вокруг, тоже штука полезная. В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. Он запланирован на 30 мая на Цветном бульваре, как в прошлом году сообщил столичный департамент транспорта. Участвовать в детских велозаездах могут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно. Мамочка или папочка не толкает его за спину. Стартовый городок будет работать 30 мая с 10 до 6 вечера. Дистанции и время заездов разделены по возрасту. При регистрации следует выбирать соответствующий возраст и время старта. Ну и, конечно, рекомендуется использовать шлем, а также защиту для локтей и коленей. После регистрации участник получит номер, который можно распечатать и прикрепить к одежде или велосипеду своего дитятки. Так что регистрируйтесь на первый в этом сезоне детский велофестиваль. Пройдет он 30 мая. На Цветном бульваре. Куда еще отправиться и не только ради спорта и социальной активности? Через 5 минут в программе «Афиша» расскажем. Раньше группа «Абба», Анна Семенович, сейчас на Дорожном радио.

0: Афиша на Дорожном радио.
1: О культурной жизни столичной рассказывает Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
0: Театры.
2: Московский детский театр эстрады приглашает на свои постановки. Там представят оригинальные музыкальные и драматические спектакли, основанные на классических произведениях мировой литературы. Один из них – «Маугли». Знакомая с детства история о человеческом детеныше, выросшем в волчьей стае, зазвучит по-новому. Коварные и опасные джунгли живут благодаря музыке, где лирические мелодии неожиданно переплетаются с динамичными ритмами рэпа и хип-хопа. Еще один спектакль – «Синяя птица». Там представят 10 мая. Постановка расскажет о поисках неуловимого счастья, а раскрыть многогранный сюжет помогут снова яркие музыкальные номера.
0: Семейный отдых.
2: На ВДНХ подготовили исторический маршрут ко Дню Победы. 9 и 10 мая гостей там ждет маршрут под названием «Живое эхо Великой Победы» из 6 площадок с архивными материалами, спектаклями по воспоминаниям ветеранов, показами военных фильмов и реконструкцией фронтового концерта. Маршрут начнется у арки главного входа с арт-объекта «Говорит Москва», где прозвучат фронтовые сводки, и продолжится на центральной аллее со спектаклями по личным историям ветеранов. У павильона номер 1 расскажут о работе тыла с эффектами производственной среды, а у фонтана «Дружба народов» пройдут концерты и реконструкция выступлений военных лет.
0: Экспозиции.
2: На 16 мая запланирована всероссийская акция «Ночь музеев». Традиционно музеи будут принимать гостей по всей стране до позднего вечера. Гостей ждут тематические выставки, образовательные программы, посвященные национальным традициям, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, а также спектакли и музыкальные выступления.
0: Реклама.
3: Магнит «Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 6 по 12 мая. Крупа гречневая «Экстра» «Увелка» в варочных пакетиках 400 граммов. Цена по карте «Магнит» 59 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Зажигательный, танцевальный, ночной дискоклуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект 24А. Категория 18+.
5: Окей, каждый день с выгодой. Сыр «Брест-Литовск». Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая.
6: Окей.
5: Подробности на ok.ru.
7: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. ОГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «2GIS». ОГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
8: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
9: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-0-263.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет в Рольф. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. По данным исследования АО ППК за период с 30 марта по 5 апреля 2026 года.
11: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус».
12: Дорадо всего за 119,99 за 100 грамм. Берем в рыбном цехе «Глобус». Еще маринованную рыбу, креветки. Вообще все берем для шашлыка и гриля с доставкой в «Глобус».
13: ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: управления с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление «Проверить свою удачу» взяла жительница Приморья и украла более 700 лотерейных билетов, но удача проверку не прошла, как и краденные билеты. Женщина по ним ничего не выиграла. Как пишет газета «Ру» со ссылкой на местную прокуратуру, 49-летняя россиянка украла лотерейные билеты на 400 тысяч рублей и стала фигуранткой дела, возбужденного по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса Российской Федерации. Присвоение чужого имущества, вверенное виновному, совершенное с использованием служебного положения в крупном размере. Работала мадам продавцом-консультантом в точке продажи лотерейных билетов, но, видимо, соблазнилась. Знаете, когда готовишь еду, тяжело не соблазниться и не закинуть что-нибудь в рот в процессе готовки. Вот и женщина торговала, ими торговала, да соблазнилась. Стоит отметить, что такие случаи нередки. Например, в декабре омская пресса писала, что сибирячка-пенсионерка украла почти 1500 лотерейных билетов и тоже почти ничего не выиграла, выиграла какие-то копейки. Ну а в марте 23 года писали в прессе о москвиче. Он уворовал 12 тысяч лотерейных билетов и тоже ничегошеньки не выиграл. Что тут можно сказать? Либо спорить с судьбой дело бессмысленное, если судьбе угодно, то из одного билета можно выиграть миллионы или даже миллиарды. Ну, либо можно сказать, что все эти лотереи – это какая-то, какой-то лохотрон. Вот люди воровывают по 12 тысяч лотерейных билетов, или, как в данном случае, по 700 лотерейных билетов, и ничегошеньки в этих билетах нет, стоит ли их покупать вообще. Движемся дальше. Валерия впереди, Дмитрий Маликов, Варвара. В середине часа взглянем на дороги и транспорт. Ну, а вы что думаете, судьба виновата? Или сами лотереи такие, что ничегошеньки там не выиграешь?
0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
2: радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель» имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах вечерних собираются умеренные затруднения. В эти межпраздничные рабочие дни пробки собираются неохотно. Ну и вспомнить предыдущие года, пробки тоже неохотно в основном собирались, кроме дней репетиции Парада Победы. В этом году репетиции Парада Победы в Москве не проводятся, но воздушная часть сегодня успешно прошла, репетиция, а вот наземная часть не проводится, и поэтому затруднения и не собираются в межпраздничные дни. Движение рабочее даже по вечерам. Кроме Горьковского шоссе. Здесь от железнодорожного переезда до Новой Купавны на час пробка длиной 10 километров. 10 километров в час движения в пробке на Горьковском. Остальное можно проехать существенно быстрее всего в Москве. Что еще происходит, рассказывает Александр Кранин.
4: Дорожная хроника.
5: Приветствую всех, кто в пути. На юге города завершается строительство последнего участка московского скоростного диаметра. Предполагается, что он улучшит транспортное обслуживание около 700 тысяч жителей шести районов и сделает поездки быстрее. Трасса проходит вдоль Каспийской улицы от Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Одной из ключевых точек станет крупная развязка на пересечении Липецкой и Бакинской улиц, где сейчас возводят опоры и готовят каркас для эстакады.
2: Пригородное сообщение.
5: Расписание пригородных поездов ленинградского направления изменилось из-за модернизации инфраструктуры на станции Зеленоград-Крюково. Часть составов отменили, у других сократили маршруты, интервалы движения увеличены. Актуальное расписание можно найти на информационных стендах станции на сайте компании в разделе «Пассажирам», а также в мобильном приложении «РЖД пассажирам». Изменения продлятся до 8 июня.
2: Водный транспорт.
5: В этом году столичный электрофлот пополнит 8 новых судов. В общей сложности их станет уже 39. Напомню, в этом году планируется запустить 4-й маршрут до Лужников. Он соединит 3 центральных района Москвы.
2: Погода на Дорожном радио.
3: Плюс 24 градуса в Москве в эти минуты. Сегодня погода более устойчивая, нежели вчера. Вчера были кратковременные дожди локальные. И завтра тоже, видимо, ожидаются кратковременные локальные дожди в столице. Ожидается переменная облачность. Температура повысится до 25-26 градусов. И время от времени не исключены кратковременные дожди и даже грозы. Но мимолетные. В пятницу резко похолодает на 10 градусов. В пятницу в дневные часы всего плюс 14-16. Ну а в субботу вообще холодрыга. Плюс 8-10 градусов и дожди в субботу.
2: Дорожное. Вечернее направление.

0: с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление на замену «Лады Гранты» – самого народного и продаваемого автомобиля в стране брал «АвтоВАЗ». Но общая нищета россиян несколько подпортила эти планы. Более современная «Лада Искра», которая должна была заменить морально устаревшую «Ладу Гранту», вышла, естественно, дороже, поэтому «Ладу Гранту» не стали снимать с производства. Ну, а «Искра» стала не заменой, а промежуточной машиной между «Грантой» и «Вестой» в линейке «АвтоВАЗа». Но между тем и на промежуточную машину стали обращать внимание россияне. «АвтоВАЗ» в отчете о продажах за минувший апрель заявил о росте популярности автомобилей «Лада Искра». Эти машины покупали на 24% лучше, чем в марте этого года. И это позволило «Искре» впервые преодолеть порог в 3000 автомобилей, купленных за месяц. Это для новой модели рекорд месячных продаж за все время с того момента, как она была представлена. Но все же самой популярной моделью «АвтоВАЗа» остается народная, самая дешевая «Гранта». Если «Искр» купили 3212 штук, то в апреле «Грант» купили 11496 штук, на 13% больше мартовских продаж «Гранты». У «Весты», как у давно знакомой и понятной для потребителей машины, хотя и более дорогой в сравнении с «Грантой» и «Искрой», результат 6080 автомобилей за прошлый месяц. И это плюс 30% к предыдущему марту. Продажи машин «Нива» всех модификаций 7189 штук за месяц. Ну а «Ларгусов» купили 2645 автомобилей. А вот про «Ладу Ауру» «АвтоВАЗ» решил умолчать. Напомню, что «Лада Аура» создавалась как автомобиль для чиновников. Удлиненная и премиальная версия седана «Веста», созданная в основном для корпоративных парков. Но, видимо, за корпоративный, так сказать, казенный счет россияне хотят поездить на чем-то более примечательном, и «Аура» не стала звездой продаж. Ну а вам какой автомобиль нашего дорогого в прямом и переносном смысле «АвтоВАЗа»? Ведь сколько наших налогов ушло на поддержку «АвтоВАЗа» за последние годы и в целом десятилетия? Какой автомобиль вам милее из текущего ассортимента автогиганта? Ну, в любом случае, продажи подросли. Пожелаем «АвтоВАЗу» не останавливаться на достигнутом, улучшать свои машины. И не только за счет утильсбора и денег из карманов россиян, которые покупают другие автомобили, но и за счет того, что машины сами по себе становятся привлекательнее. И движемся дальше. Впереди квартет «Секрет», Сергей Лазарев и другие новости «Среды».

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Местами пробочная, местами благополучная ситуация на улицах Москвы. На полтора часа пробка забралась на живописном мосту в северо-западном тоннеле на Варижском шоссе. От маршала Жукова до Мекининского шоссе на полтора часа затор, 6 км в час здесь движение. На час затор на Горьковском от железнодорожного переезда до Новой Купавны 10 км в час движение. Еще затруднение на полчаса на Щелковском от 15-й парковой до Восточного и на Новосходнинском шоссе от рынка до Химии. Мекинского кладбища на полчаса 7 км в час движения. Еще на полчаса можно задержаться на МКАДе. Внутренняя сторона от Молодогвардейской до Строгино 19 км в час движется. И в целом затруднения умеренные, 4 балла.
0: Краткий выпуск новостей.
1: О новостях 6 мая Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути. Билеты на электрички будут продавать онлайн по всей стране. Столичный мэр рассказал об открытии моста Паруса в Мнемниковской пойме. Тем временем в Москве начали отключать отопление. Подробности в начале следующего часа.
0: Реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Тарарарарам, быр-быр, ой-ой, тарарарарам.
6: Желудок устроил бал? Скорее принимай Пензитал. Пензитал помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. Пензитал, чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
7: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
8: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
13: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
14: Плохая память. Головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум. Лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
17: Телефон рекламной службы в Москве 495-620-46-64.
18: Дорожное радио.
19: Алиса,

0: На дорожном радио дали Валерий Леонтьев, Стинг. Поговорим о столичной погоде в начале часа. Время новостей. Минпромторги поддержали введение НДС на зарубежный интернет-заказы с 27 года. Сейчас физлица за покупки, например, на Алиэкспрессе платят только таможенную пошлину, да и то только за покупки дороже $200, а так ничего не платят. Ну а вскоре может добавиться на все покупки НДС до 22%, пишет Коммерсант. Водоемы столичные начали готовить к открытию купального сезона, сообщили в мэрии. Ну а в Екатеринбургском колледже внезапно рухнула крыша. Плиты обрушились над спортзалом, в котором по счастливой случайности никто не находился. Обошлось без студенческих жертв. О других новостях узнаем сейчас.
1: Дорожное радио. Москва. ФМ 96.0. Вместе в пути. Дорожное
0: радио. 6 вечера в Москве.
1: Новости. На Дорожном радио.
0: О новостях среды рассказывает Александр Гранин. Добрый вечер.
2: Добрый вечер, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
1: Россия.
2: Билеты на электрички будут продавать онлайн по всей стране. Согласно утвержденной правительством концепции развития пригородных железнодорожных перевозок, к 2035 году 100% билетов на электрички можно будет купить в электронном виде. Кроме того, не менее половины билетов будут оформляться в виде единого проездного. Согласно документу, опубликованному на официальном сайте Кабмина, концепция предусматривает развитие пригородного сообщения, повышение транспортной доступности, качества и безопасности перевозок, а также внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирования.
1: Москва.
2: Столичный мэр рассказал об открытии моста Паруса в Мнемниковской пойме. По его словам, мост, который свяжет Филевскую и Мнемниковскую поймы на западе Москвы, откроется в будущем году и станет частью транспортной сети Большого Сити. Отмечается, что объект возводится по самым передовым технологиям. Эстетическим подарком для москвичей станет и светодинамическая подсветка элементов моста. Особенно красивый вид на мост будет открываться в вечернее время с набережных парка Фили и Мнемниковской поймы. Собянина цитирует РБК. Сейчас мост готов на 35%, при этом, что важно, его сборка идет без остановки судоходства по Москве-реке.
1: Столица.
2: Тем временем в Москве начали отключать отопление в связи с установлением, цитата, «необходимых температур наружного воздуха». Об этом говорится в сообщении столичного комплекса городского хозяйства. Процесс проводится поэтапно в такой последовательности. Сначала промышленные, административные, жилые здания, а затем школы, детские, дошкольные и лечебные учреждения. Как передает ТАСС, в общей сложности отопление будет отключено в более чем 74 тысячах зданий.
1: Культура.
2: Меж тем пассажиры столичных автобусов получили доступ к бесплатной онлайн-библиотеке. Проект организовали совместно с сервисом Яндекс.Книги, сообщает пресс-служба Мосгортранса. Уже сейчас в библиотеке доступно около 100 книг разных жанров, в том числе и в аудиоформате. Список будут регулярно пополнять новыми произведениями. К примеру, в мае планируется добавить книги о Великой Отечественной войне, а также произведения Михаила Булгакова в честь 135-летия со дня рождения писателя. Услуга доступна на всех 750 маршрутах автобусов и электробусов. Для доступа к библиотеке нужно отсканировать QR-код на экране в салоне транспорта, перейти по ссылке и при необходимости авторизоваться через Яндекс.Айди.
1: Погода на Дорожном радио.
0: Погода усилит свою жару. Завтра уже 25-26 градусов, прогнозируют синоптики. Но это усиление перед довольно резким и существенным похолоданием. Завтра 25-26, как сегодня, переменная облачность. И, возможно, небольшие кратковременные дожди время от времени, не исключены и с грозами. Но весь день дожди поливать не будут. Будут лишь налетать и довольно быстро прекращаться, если вообще придут. В пятницу резко похолодает, плюс 14-15 градусов, тоже вероятно кратковременные дожди. Ну а в субботу 9 мая ожидается и вовсе холодрыга, плюс 8-10 с дождями.
1: Дорожное. Вечернее направление.

0: направление с Сергеем Романовым. Дорожное радио.
1: Направление на прогулки в парке и леса, но без подкормки птиц советуют держать орнитологи. Потому что сейчас пропитание уже полно естественного, и если кормить молодых, например, птичек, они могут плохо научиться добывать еду самостоятельно, и в случае отсутствия прикорма того и гляди помереть без должных сформированных навыков. Более того, кандидат биологических наук Павел Глазков говорит, что подкармливание птиц в теплое время года может нарушить естественное пищевое поведение, а также и повлиять на защиту городских деревьев от вредителей, приводит его слова агентство «Москва». С точки зрения биологии птиц, первое правило – подкармливаем птиц только зимой, говорит биолог. Сейчас птиц нельзя кормить, потому что для них достаточно естественного корма. Он самый лучший, самый сбалансированный. Многие птицы в городской среде поедают вредных для растений, для деревьев, насекомых и их личинок. Если будем искусственно подкармливать, они просто обленятся и не будут защищать наши леса от вредителей. Баланс нарушится, вредителей станет слишком много, они все наши леса съедят. Ну а вот после установления снежного покрова или при устойчивых морозах, когда еды птицам недостаточно, им сложно до нее добраться, потому что все замерзло, обледенело, засыпало снегом, вот тогда и следует их подкармливать. Ну а еще Павел Глазков добавляет, что классические открытые кормушки часто привлекают голубей, которых, напротив, стараются не подкармливать из-за ущерба зданиям и из-за риска распространения заболеваний голубями. В качестве альтернативы биолог посоветовал использовать сетчатые цилиндрические кормушки, в которые голуби не могут забраться. Ну, скажите все эти слова биолога бабулькам и дедулькам, которые голубям насыпают по килограмму крупы каждый день в Москве. Движемся дальше. Впереди Стинг, Таисия Повалий. Через 5 минут взглянем на московские заторы и пробки.

0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
1: Ситуация благополучная для поездок, затруднения почти не встречаются, а те, что встречаются, довольно умеренные. 5 баллов сейчас, для вечернего времени немного, на 1,5 часа пробка на живописном мосту в северо-западном тоннеле от маршала Жукова до западного портала тоннеля, 4 км в час движения на 1,5 часа, самое время затратная пробка. Существенная пробка и на Калужском от деревни Сосенки до поселка Вототинки на 50 минут, 13 км в час движения здесь. Ну а остальные затруднения можно проехать заметно быстрее. 5 баллов.
0: Реклама.
2: И раз, и два. Ну, нет, как-то тяжело идет покупка авто. Пойдем по простому пути.
3: Более 100 тысяч новых авто на Автоспот. Только официальные дилеры. Успейте выбрать авто со скидкой на сайте или в приложении Автоспот. Но плюс.
4: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект, 24А. Категория 18+.

0: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
1: Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-00-263.
2: В мебельном комплексе «Гранд» интерьеры на любой вкус. А еще здесь есть товары для ремонта. Двери, сантехника, напольные покрытия, плитка, краски, система отопления и вентиляции. Свыше 100 салонов «Гранд Химки». Бутакова, 4.
3: 2G с подпиской Prime становится скидочной картой города. Ищите кафе, автомойки и салоны красоты со скидками до 60%. Подписка Сберпрайм, услуги от АО ЦПЛ. УГРН 111-774-668-98-40. Город Москва. Сервис 2GIS от ООО «Дубльгиз». УГРН 104-540-192-98-47. Город Новосибирск. Подробнее на sberbank.com/sberprime. 18+.
4: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
5: Окей.
4: Подробности на ОКМаркет.ру.
6: Слушай, ну он, конечно, очень классный, все знает.
7: Да, я подписана, он в теме всех новостей.
6: Разбирается в политике, в финансах.
7: И делится лучшими местами Подмосковья для отдыха.
6: Да, он просто топ.
8: Девчонки, не меня обсуждаете.
6: Еще чего, мы про телеканал 360.
9: Первые с места событий в Москве. В московском регионе. Следим за всем, что полезно для вас. Актуальная повестка, экономика, спорт, развлечения. В эфире на сайте и в социальных сетях. 360.ru. Смотри, как удобно. 12+.
10: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление не запретить, а разрешить что-то в нашей стране почти перестали держать. Во всяком случае, если спросить случайного человека, когда вам нас что-нибудь разрешали, а не запрещали, едва ли кто сходу найдет, что ответить. Но, тем не менее, разрешения тоже случаются. Правительство с 1 сентября этого года разрешит переносить номера телефонов к другому оператору между регионами. Сейчас это можно сделать в пределах одного региона, пишет Интерфакс, ссылаясь на заявление правительства. Чтобы воспользоваться этим новшеством, нужно будет обратиться с заявлением к оператору связи. Сделать это можно очно или дистанционно через госуслуги или сайт оператора. Немногие знают нюанс, но давно работающий с декабря 2013 года перенос номера от одного оператора связи к другому возможен до сих пор только в пределах одного региона. Например, в Мурманске вы можете переходить от Билайна к Мегафону, от Мегафона к МТСу сколько угодно, но нельзя из Мурманска перенести номер к московскому, скажем, Т2. При переезде в другой регион абонент продолжает пользоваться прежним тарифным планом, что повышает стоимость звонков, иногда для абонента повышает, иногда для оператора, всем неудобно. Новая мера сделает услуги связи более гибкими и удобными для граждан, считают в правительстве. Процедура переноса абонентских номеров предусмотрена стратегией развития отрасли связи до 2035 года. Ну что ж, ждем не дождемся сентября этого года, когда все это заработает. Нельзя сказать, что у нас высокая трудовая мобильность, когда граждане из одного региона перебираются в другой регион за более высокими зарплатами или за какими-то другими радостями. В основном едут из провинции в Москву, а не из региона в регион. Но, тем не менее, и такое случается, и кому-то станет, наверное, легче и проще быть на связи, если она еще не заблокируется к тому времени окончательно. Движемся дальше. Впереди Аника Долинский, «Чай вдвоем», «Якида».
0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
2: радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хельрус».

0: Головокружение или вертиго – неприятное состояние. Особенно, если оно настигает в неудачное время и в неподходящем месте.
1: Препарат «Вертигохель» на основе природных компонентов может помочь справляться с внезапными и периодическими приступами головокружения различного происхождения. Таблетки для рассасывания всегда могут быть под рукой. Их не нужно запивать водой.
0: При головокружении «Вертигохель». Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: На дорогах столичных затруднения очень умеренные, в целом можно все проехать довольно быстро, движение рабочее, хотя местами плотные. Но уже ни одной пробки не осталось, в которой можно было толкаться бы около часа или дольше. Затруднения можно проехать все заметно быстрее. Что еще происходит, рассказывает Александр Градин.
4: Дорожная хроника.
5: Добрый вечер. На юге Москвы на участке бокового проезда Автозаводской улицы стали недоступны для движения две полосы. Там идут строительные работы. Ограничения продлятся до 20 июня.
4: Дороги.
5: В центре обновят 4 набережные. Это Пречистенская, Фрунзенская, Новодевичья и Ростовская. Как рассказали в мэрии, там заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят 14 современных остановок городского транспорта. Кроме того, пройдут работы по озеленению. Специалисты обустроят свыше 50 тысяч квадратных метров газонов.
4: Общественный транспорт.
5: Новые электробусы под номером 155 запустили в Москве. Маршрут объединяет 6 станций рельсового каркаса и связывает Пресненский, Филевский парк, Фили Давыдково, а также Хорошово-Мневники и Хорошовские районы. По будням по маршруту будут курсировать 10 современных машин отечественного производства.
4: Погода на Дорожном радио.
3: Ужарение случится в нашей погоде 25-26, жарче, чем сегодняшние 24, ожидают синоптики завтра, 7 мая, в четверг. Переменная облачность нас ждет и возможность небольших кратковременных локальных дождей и даже гроз. Осадки могут где-то пролиться, а где-то могут быть их и не дождутся, и не заметят. Но в целом такая ситуация была и вчера. Послезавтра, в пятницу, 8 мая, резко похолодает на 10 градусов, ожидается 14-15 градусов. Ну а в субботу, 9 мая, и того холоднее, плюс 8-10 весь день и время от времени дожди.
4: Дорожное. Вечернее направление.

0: Автопередача. Главные автомобильные новости к этому моменту.
1: Что там за новости в автомобильном мире, рассказывает Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Добрый вечер всем, кто в пути. Минтранс предложил сделать бесплатную парковку двух машин для многодетных семей, то есть с четырьмя и более детьми. Сейчас такие семьи имеют право на бесплатную парковку одного автомобиля. Речь идет о транспортных средствах, официально зарегистрированных на родителей, пишет Автоньюз со ссылкой на сообщение ведомства. Отмечается, что чтобы инициатива заработала, потребуется скорректировать методические рекомендации по управлению городским парковочным пространством в российских городах. Планируемый срок внесения поправок лета этого года. Отмечается, что инициатива вписывается в общую стратегию семейно-центричного подхода в транспортной сфере. Тем временем в стране вырос спрос на новые автомобили. В апреле этого года спрос на новые авто увеличился на 32% относительно того же месяца прошлого года. Еще более заметную динамику показал сегмент кроссоверов и внедорожников, где рост спроса достиг 39%. Средняя цена нового авто в апреле составила чуть более 3,5 миллионов рублей. Об этом известием рассказали эксперты Авито Авто. Как объяснили аналитики, смягчение кредитно-денежной политики позитивно влияет на настроение покупателей, что в свою очередь, в некоторой степени подталкивает их к реализации отложенного спроса, который сформировался в прошлом году. Наибольший прирост спроса среди марок показал бренд Exeed почти в 3 раза. Между тем, эксперты составили топ-5 самых аварийных автомобилей в стране. В первом квартале этого года возглавила список самых аварийных авто «Лада». За ней идут Toyota, Kia, Hyundai и Nissan. Также, по данным страховщиков, увеличилось количество ДТП с китайскими машинами. Китайские бренды составляют теперь около 9% аварий. Это больше, чем в прошлом году. В прошлом году было 7%. Лидеры среди них – Cherry, Havail и Geely. Как пишут «Известия», регионы с наибольшим числом ДТП – это Москва, Подмосковье, Краснодар, Новосибирская область, Татарстан и Ростовская область. А самые аккуратные водители живут нынче в Перми, Иркутске, Томске и Ленобласти.
0: Автопередача. По будням в вечернем эфире Дорожного радио.

0: Дорожное радио представляет «Шаг за горизонт». Дальний Восток.
1: Дальний Восток – это пространство динамичного роста и больших перспектив. Мы продолжаем рассказывать о проектах, которые меняют экономику региона и открывают новые возможности для специалистов со всей страны. Сегодня отправимся в Амурскую область, в город Белогорск. Здесь работает маслоэкстракционный завод «Амурский» – якорный резидент территории опережающего развития, созданный по соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Его запустили в 2017 году, и он стал первым в России предприятием по глубокой переработке соевых бобов. Цифры впечатляют. Ежегодно завод перерабатывает более 300 тысяч тонн сои и зерновых. Производит около 40 тысяч тонн соевого масла, а также соевый изолят и пищевую клетчатку. Все сырье без ГМО, выращенное на полях Приамурья. Сегодня здесь создано 800 рабочих мест. Компания предлагает расширенный социальный пакет. Помогает с детским отдыхом, поддерживает материально при подготовке к школе. Оплачивает спортивные секции и бассейн. Проводит корпоративные праздники и спортивные соревнования. При этом предприятие делает ставку на молодежь. Сотрудничает с Дальневосточным аграрным университетом, педагогическим университетом и колледжами. Студенты проходят практику, а по целевым договорам получают гарантию трудоустройства. В Белогорске открываются агротехнологические классы. Завод активно помогает школьникам с выбором профессии. МЭЗ «Амурский» – это пример того, как переработка местного сырья создает высокотехнологичное производство и дает уверенные карьерные перспективы на Дальнем Востоке. Хотите узнать больше? Заходите на портал дальневосток2030.рф. Там много полезной информации о городах и возможностях Дальнего Востока. Рубрика выходит при поддержке ОНО «Национальные приоритеты».
2: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Время быстро пролетает. Чтобы не терять его, при боли и спазме держи под рукой «Ревалгин». «Ревалгин» поможет справиться с болью, освободить тебя для важных дел. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
7: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Такой хороший день! А вы не знали? В магазинах «Фандэй» три вещи по цене двух на полу, футболки и топы. Освободите место в гардеробе для новых модных вещей. «Фандэй» – магазин одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
10: «Лента» – поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
11: Подоле трат в кошельке покупателя в категории «Шашлыки» по итогам исследования «Рамирска». Модель за 2025 год.
12: «В ленте».
13: Тарарарарам, бр-бр, ой-ой, тарарарарам.
14: Желудок устроил бал? Скорее принимай «Пензитал». «Пензитал» помогает устранять последствия переедания, боль, тяжесть, вздутие живота. «Пензитал», чтоб желудок не страдал. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
15: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
16: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
2: погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
12: А давай, только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
12: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – 100% гарантия качества.
17: Чижик!
18: Подробности на сайте чижик.клаб.
19: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: они. Я лучше пережду.
1: Вслед за Владимиром Высоцким на Дорожном радио в программе «Афиша» уже через четверть часа о культурной жизни столичной ближайших дней расскажем. Ну а в начале часа, как всегда, время новостей. Синоптики прогнозируют завтра дальнейшее потепление уже до 26 градусов, но возможность небольших кратковременных гроз. Еще из новостей дня. Водоемы столичные начали готовить к открытию купального сезона, сообщают в мэрии. В Екатеринбургском колледже рухнула крыша, плиты обрушились над спортзалом, в котором по счастливой случайности никто не находился. Обошлось без студенческих жертв. Какие еще новости приносит среда, узнаем сейчас.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное
1: радио. 7 вечера в Москве.
0: Новости. На Дорожном радио.
1: Теперь оператор Т2 вновь предупреждает москвичей об ограничениях мобильного интернета. Ранее предупреждал нас Билайн, и действительно интернет с утра отключался. Какие еще новости приносит среда, рассказывает Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей, приветствую всех, кто в пути.
0: Мир.
2: Страны Евросоюза стали чаще выдавать россиянам визы на 10% в прошлом году в сравнении с 2024. В общей сложности страны ЕС в 2025 выдали нашим соотечественникам более 620 тысяч виз. Из них свыше 477 тысяч были туристическими. Это примерно 77% от общего числа. Большинство разрешений предоставили Франция, Италия и Испания. Об этом, как пишет РБК, сообщает Евроактив. Вторыми по распространенности оказались визиты к родственникам и друзьям, третьими – деловые поездки.
0: Россия.
2: Минпромторг поддержал НДС в 22% на зарубежные интернет-заказы. Об этом агентству ТАСС рассказали в министерстве. Предполагается, что в будущем году налог на добавленную стоимость для импортируемых товаров установят на уровне 7% и далее будут поэтапно увеличивать. В 2028 году до 14%, в 2029 до 22%. Тем временем в России резко выросли запасы сыра. Причиной этому стало существенное увеличение собственного производства и импорт из Белоруссии. Об этом пишет российская газета со ссылкой на данные «Союз молока». Согласно приводимым данным, по итогам первого квартала выпуск сыров увеличился на 3%. При этом запасы к началу апреля выросли сразу на 21% год к году, более чем в половину превысив среднее значение за последние 5 лет. Отмечается, что совокупный спрос на сыры в первые 2 месяца этого года практически не изменился. Однако ключевую роль в ситуации с затовариванием сыграло существенное увеличение производства молока в прошлом году, достигшее максимального показателя за 30 лет.
0: На природу.
2: А медики назвали лучший вариант маринада для шашлыка. Рекомендациями поделилась врач-терапевт Видновской больницы. Ее советы приводятся на сайте подмосковного Минздрава. Попробуйте замариновать шашлык в газированной воде с луком и специями. Углекислый газ смягчает волокна, делая шашлык нежным внутри с румяной корочкой снаружи. Также можно использовать кефир и зелень. Этот вариант идеален для свинины и курицы, а также способствует ферментации мяса, что облегчает его переваривание. Врача цитирует РБК. К шашлыку рекомендуется добавить зелень и овощи. Это поможет пищеварению.
0: Погода на Дорожном радио.
1: В Москве в эти минуты плюс 23 градуса, в ночные часы тепло плюс 13-14, ночью осадки маловероятны, а вот завтра днем синоптики прогнозируют возможность кратковременных дождей и даже гроз, особенно к полудню и к вечеру можно их ожидать. Ну а в целом ожидается, как и сегодня, переменная облачность 24-26 градусов. Послезавтра резко похолодает, в пятницу 8-го ожидается 14-15 градусов с дождями. В субботу 9 мая ожидается вообще холодрыга плюс 8-10 в дневные часы и тоже вероятность дождей.
0: Дорожное. Вечернее направление.

0: управления с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление не только на получение знаний о мире, не только на освоение грамоты и арифметики должны держать деточки, чтобы не вырасти дурачками, а и направление на социализацию, социальные навыки, общение, взаимодействие с другими в жизни чрезвычайно важны и порой обеспечивают больший успех, чем специальные знания по наукам или общая эрудиция. Так что такая социальная детская активность, как, например, кручение педалей со сверстниками, тоже штука полезная. В Москве открылась регистрация на первый в этом сезоне детский велофестиваль. Он запланирован на 30 мая на Цветном бульваре, как в прошлом году. Сообщает об этом столичный департамент транспорта и добавляет, что участвовать в детских велозаездах могут дети от 3 до 14 лет. Каждый юный велосипедист проходит маршрут самостоятельно, так что возить за шкирку мамочкам и папочкам не следует, даже 3-летних деточек. Они должны уже немножечко овладеть навыками кручения педалей. Стартовый городок будет работать с 30 мая с 10 до 18. Дистанции и время заездов разделены по возрасту. При регистрации следует выбрать соответствующий возраст и время старта. Ну и, конечно, рекомендуется использовать шлем, а также защиту для локтей и коленей. После регистрации участник получит номер, который можно распечатать и прикрепить к одежде и велосипеду. И, конечно, победителей будут награждать. Так что знайте, что в Москве в этом году запланирован уже первый детский велофестиваль на 30 мая и началась регистрация. Пройдет велофестиваль на Цветном бульваре. Куда еще в Москве отправиться и не только с деточками, а и без оных? Через 5 минут в программе «Афиша». Раньше Бонни М, Кай Метов, сейчас на Дорожном радио.

Счастье, как же ты заводишь меня. Я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова. Где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты. Стоп, я отключу телефон.

0: Афиша на Дорожном радио.
1: О культурной жизни столичной ближайших дней Александр Гранин.
2: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути.
0: Театры.
2: Московский детский театр эстрады приглашает на свои постановки. Там представят оригинальные музыкальные и драматические спектакли, основанные на классических произведениях мировой литературы. Один из них – «Маугли». Знакомая с детства история о человеческом детеныше, выросшем в волчьей стае, зазвучит по-новому. Коварные и опасные джунгли живут благодаря музыке, где лирические мелодии неожиданно переплетутся с динамичными ритмами рэпа и хип-хопа. Еще один спектакль – «Синяя птица». Там представят 10 мая. Постановка расскажет о поисках неуловимого счастья, а раскрыть многогранный сюжет помогут опять же яркие музыкальные номера.
0: Семейный отдых.
2: На ВДНХ подготовили исторический маршрут «Живое эхо Великой Победы». 9 и 10 мая гости там прогуляются по 6 площадкам с архивными материалами, спектаклями и показами военных фильмов. Маршрут начнется у арки главного входа с арт-объекта «Говорит Москва», где прозвучат фронтовые сводки, и продолжится на центральной аллее со спектаклями по личным историям ветеранов. У павильона номер 1 расскажут о работе тыла, а у фонтана «Дружба народов» пройдут концерты и реконструкции выступлений военных лет.
0: Экспозиции.
2: А на 16 мая запланирована всероссийская акция «Ночь музеев». Традиционно музеи будут принимать гостей по всей стране до позднего вечера. Посетителей ждут тематические выставки, образовательные программы, посвященные национальным традициям, исторические реконструкции, мастер-классы по народным промыслам, а также спектакли и музыкальные выступления.
0: Дорожное радио.

0: направлении с Сергеем Романовым. Дорожное
1: радио. Направление «Обнести банкоматы и кассы» взяли активно россияне и запасаются наличными рекордными темпами. Только за минувший апрель объем наличных средств в обращении в России увеличился на 607 миллиардов рублей, пишет РБК после анализа данных Банка России. Если не учитывать декабри минувших лет, то без декабрей в минувшем апреле объем наличных в обращении увеличился на максимальную сумму аж с сентября 2022 года. Суммарно теперь объем наличных средств в обращении уже 19,5 триллионов рублей. Много это или мало? Вот вам цифра для сравнения. Расходы федерального бюджета на этот год запланированы в 44 триллиона рублей примерно. То есть на руках у россиян почти половина годового бюджета страны. В Центробанке уже комментировали, что рост спроса может быть связан с перебоями в работе интернета, которые побуждают население и бизнес формировать запас наличных денег для осуществления текущих платежей. Ну и в самом деле, вчера пропадал мобильный интернет в Москве, но и многие банкоматы работают тоже через него. Значит, в такие моменты не только перевести и расплатиться через интернет нельзя, например, через сотовый телефон, но и снять денежки во многих банкоматах тоже становится невозможно, они теряют связь и не выдают наличные. Ну а Яндекс, например, рекомендовал заказывать в такие моменты такси по телефону и расплачиваться с таксистами, опять же, наличными. Поэтому непонятно, где в этом снятии наличных и запасании он ими влияние интернета, а где влияние, ну, например, роста налогов и ухода бизнесов в теневой сектор, потому что это тоже какую-то свою лепту вносит в спрос на наличных растущий. Ну, а вы уже запаслись наличными на всякие такие случаи? Или думаете, что не попадете в историю, когда мобильный интернет перестал работать, платежи не проходят и расплатиться невозможно. Движемся дальше. «Вья цветы» впереди, Наталья Ветлицкая, Артем Артемьев прямо сейчас.
0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
2: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейлрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: В пути ко Дню Победы расскажем через 5 минут в нашем фестивальном репортаже о мероприятиях, о фестивалях, которые проводятся в эти праздничные дни в столице для всех желающих. Раньше Наталья Ветлицкая, Виа Цветы. Ну а в середине часа время взглянуть на дороги и транспорт. Затруднения умеренные, небольшие, в целом движение рабочее, 4 балла, об остальном Александр Гранин.
4: Дорожная хроника.
5: Добрый вечер. На западе Москвы изменилась схема движения. Это связано со строительством тоннеля Рублёво-Архангельской линии метро. Для водителей недоступная часть поворотов в районе Пятницкого шоссе, улицы Митинская и Микининского проезда. Кроме того, на дублёре Митинской улицы на время ограничений действует одностороннее движение.
4: Парковка.
5: Парковки в городе будут бесплатными 9 и 11 мая, в том числе на улицах с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также в зонах динамического тарифа. При этом стоянки со шлагбаумом будут работать в своем обычном режиме все праздничные дни.
4: Средства индивидуальной мобильности.
5: Арендовать самокат в Москве можно по карте «Тройка». Для того, чтобы воспользоваться такой опцией, проездное нужно привязать к аккаунту. При этом оплата будет производиться с банковской карты. Напомню, в столице до 9 мая включительно действуют ограничения мобильного интернета.
4: Погода на Дорожном радио.
3: Погода в Москве весенняя, практически летняя, но скоро похолодает. Уже послезавтра температура резко снизится до 15 градусов в дневные часы. Ну а 9 мая в праздничный день синоптики прогнозируют и вообще холодрыгу плюс 8-10 градусов. Ну а завтра будет пик тепла на этой неделе. Завтра уже 25-26 ожидают синоптики, переменная облачность. Временами кратковременные дожди, возможны грозы, но кратковременные.
4: Дорожное. Вечернее направление.

0: Специальный репортаж Юлии Лемяцких.
1: Добрый вечер. Весна в самом разгаре, и радует она нас не только солнечной погодой, но и яркими событиями. В столице проходит фестиваль «Московская весна», который продлится до 11 мая. На нескольких площадках города развернулась насыщенная праздничная программа. Это и мастер-классы, лекции, театральные постановки и многое другое. Главная тема этого года – связь культур народов России и память о Великой Отечественной войне. О фестивале подробнее расскажет представитель оргкомитета цикла городских и уличных мероприятий «Московские сезоны» Павел Гусев.
2: Фестиваль «Московская весна» охватил 30 площадок. Флагманской локацией стал Тверской бульвар, где развернулась целая гастрономическая карта России. Это 60 поваров со всей страны, от Дальнего Востока до Арктики. Это 10 гастрономических регионов. Это более 170 уникальных блюд. Можно попробовать, например, удмуртские перепечи, дальневосточные чебуреки, чеченский чапалгаш, дагестанский чуду, ростовские курники, бурятские бузы, сибирские пельмени и многое другое. Также на Тверском бульваре можно принять участие в ботанических и в ремесленных мастер-классах, присоединиться к уличным народным играм и гуляниям. Стоит отметить, что не менее интересная программа фестиваля представлена и на окружных площадках, где также можно будет познакомиться и с культурными, и с гастрономическими традициями нашей страны. Например, можно будет узнать, что такое мезенская, хохломская, семикаракорская роспись, украсить посуду, сувениры. На кулинарных уроках научат готовить блюда по рецептам из разных регионов России. Одно из центральных мест в программе фестиваля, конечно, занимает мероприятие, посвященное Дню Великой Победы. Поэтому, начиная с 8 мая и на центральных, и на окружных фестивальных площадках «Московских сезонов», которые расположены рядом с домом, гостей ждет специальная программа. Это мастер-классы, на которых научат моделировать военную технику, познакомят с азбукой Морзе, научат собирать полевую аптечку, оказывать первую помощь, выпускать фронтовую газету. На кулинарных уроках будут готовить блюда военно-полевой кухни. В этот день со сцен фестивальных площадок будут звучать песни Победы, легендарная «Катюша», «Темная ночь», «Смуглянка». Разыграются театральные постановки и также будут читать фронтовые письма и стихи.
1: Ознакомиться с программой фестиваля можно на сайте «Руспас». Хорошего вечера и будьте внимательнее на дорогах. Специально для программы «Вечернее направление» Юлия Лемяцких.
0: Дорожное радио.

0: Афиша. Дальний Восток.
1: Дальний Восток сегодня – территория активного развития и больших перспектив. Здесь кипит жизнь и открываются новые возможности для жизни, работы, учебы и отдыха. С 16 по 17 мая в самом центре Хабаровска, на Комсомольской площади и в парке имени Муравьева-Амурского пройдет фестиваль-ярмарка «Амурфест. Весна». В этот раз он посвящен Году единства народов России. Гостей ждет ярмарка, где можно приобрести изделия местных мастеров. От этнической одежды и авторских кукол до столярных изделий и креативных новинок. Кроме того, посетители увидят выставку ретро-автомобилей, попробуют местные блюда и посетят интересные мастер-классы. На сцене выступят коллективы Хабаровского края, а кульминацией станет выступление хедлайнеров – дуэта «Галибри» и «Мавик». Узнать больше об интересных событиях регионов можно на сайте дальневосток2030.рф.
0: Дорожное радио. Ситуация на улицах Москвы.
2: В Москве вечером обходится почти без затруднений. Пятибальные заторы сократились до трехбальных. Остается замедление на МКАДе. Внутренняя сторона МКАДа от Молодогвардейской до Строгино. 14 км в час движения. На полчаса на Носовихинском от Южной до шоссе Ильича 8 км в час движется транспорт. И небольшое замедление на 20 минут можно идти на Северо-Восточной Хорде. От проспекта Мира до Лосино-Островской 10 км в час движения на 20 минут. В целом 3 балла движения рабочие свободны.
0: Краткий выпуск новостей.
2: О новостях среды Александр Гранин.
3: Спасибо, Сергей. Приветствую всех, кто в пути. В стране планируют эксперимент по целевому набору мигрантов. Билеты на электрички будут продавать онлайн по всей стране. А эксперты рассказали о майских ценах на пляжные туры в Азию. Подробности в начале следующего часа.
0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
5: Это история нашей семьи.
4: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегменте спортивных универсальных автомобилей. Убедитесь в этом сами в Рольф. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет в Рольф. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. По данным исследования АО ППК за период с 30 марта по 5 апреля 2026 года. Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
6: Окей.
4: Подробности на OkMarket.ru.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты. России 0+.
8: Зажигательный, танцевальный, ночной диско-клуб «Ленинград» поздравляет всех с майскими праздниками и приглашает с 7 по 10 мая на праздничные вечеринки в стиле диско. Клуб, караоке, веранда «Ленинград». Ленинградский проспект 24А. Категория 18+.
9: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
10: Юзберг Лагер Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагер Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
11: Андрюха, готовь шампур! Мужики, мы едем в «Глобус». Отборное мясо, шашлык, колбаски берем в мясном цехе «Глобус». А еще курицу, рыбу, креветки, овощи, горячие лепешки из тандыра. Вообще все! Берем все для шашлыка и гриля с доставкой. В «Глобус». ООО «Гиперглобус». ОГРН 104-779-687-64-89. Щелково. Пролетарский проспект, 18.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
12: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Вслед за группой «Ариэль», «Виа», «Пламя», Филипп Киркоров, Барбара Стрейзанд. В начале часа время новостей. Ну а из новостей дня – недельная дефляция, то есть снижение, а не рост цен, в России зафиксировали впервые с конца августа 2025 года, пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные Росстата. Какие еще новости приносит среда, расскажет Александр Гранин. Я Сергей Романов, желаю удачи в пути. До встречи завтра в четверг под вечер. Завтра все как сегодня в плане погоды, только кратковременные дожди и грозы более вероятны, чем сегодня. Но еще ожидается и днем уже 25-26 градусов перед похолоданием послезавтра.
1: Дорожное радио. Дорожное радио. Москва. FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио.
0: 8 вечера в Москве.
1: Новости. На Дорожном радио.
2: Добрый вечер. В студии Дорожного радио Александр Гранин.
1: Россия.
2: В стране планируют эксперимент по целевому набору мигрантов. Его предлагается провести с 2027 по 2030 год. Это, как передают ТАСС, следует из подготовленного МВД законопроекта. Согласно ему, правительство получит полномочия по апробации правил и условий трудовой деятельности иностранных граждан. Также предполагается создание миграционных хабов для первичного временного пребывания иностранных граждан. Затем их планируется распределять по российским регионам к работодателям. Билеты на электрички будут продавать онлайн по всей стране. Согласно утвержденной правительством концепции развития пригородных железнодорожных перевозок, к 2035 году 100% билетов на электрички можно будет купить в электронном виде. Кроме того, не менее половины билетов будут оформляться в виде единого проездного. Отмечается, что концепция предусматривает развитие пригородного сообщения, повышение транспортной доступности, качества и безопасности перевозок, а также внедрение долгосрочных механизмов тарифного регулирования и финансирование.
1: Туризм.
2: Эксперты рассказали о майских ценах на пляжные туры в Азию. Май считается началом низкого сезона для многих азиатских направлений, поэтому в этот месяц на рынке часто появляются горящие туры и распродажи. Информацией поделились в Ассоциации туроператоров России. Согласно данным экспертов, пляжные туры в популярные страны Азии в мае этого года стоят от 123 тысяч рублей на двоих с перелетом. Самыми же бюджетными направлениями там назвали Таиланд, Вьетнам и Китай.
1: Транспорт.
2: Минтранс предложил сделать бесплатную парковку двух машин для многодетных семей, то есть с четырьмя и более детьми. Сейчас такие семьи имеют право на бесплатную парковку одного автомобиля. Речь идет о транспортных средствах, официально зарегистрированных на родителей, пишет Автоньюз. Отмечается, что для того, чтобы инициатива заработала, потребуется скорректировать методические рекомендации по управлению городским парковочным пространством в российских городах. Планируемый срок внесения поправок – лето этого года. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

Завтра, 7 мая, между прочим, отмечается День радио. И мы об этом, конечно, будем говорить, а еще будем слушать хорошую музыку и сообщать вам о погоде и пробках. Встречаемся 7 мая с 7 до 11, то есть с утра пораньше.

0: Реклама.
1: Огонь!
2: В память о великом подвиге. Фильмы воинской славы.
1: Ура!
2: 9 мая. Весь день. На Пятом канале.
3: Я за Родину воюю! За Россию!
2: Для лиц старше 12 лет.
4: Весна, шашлыки. Но я за рулем.
5: Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Вкус классики без алкоголя. Будь на одной волне с друзьями. Юзберг Лагерь Зеро безалкогольное от Суздальского пивовара. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова. УГРН 13-233-50-263.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
7: Яркое приключение для всей семьи.
8: Я покажу тебе мир.
9: Обалдеть!
7: Большое кино про большие машины.
10: Грузовики, за работу!
7: В фильме «Грузовички». Уже в кино. Категория 6+.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.
11: Дорожное радио. Только душевные песни.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Дорожное радио представляет. Запаска. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали! В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жюльен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе Trade-In. Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.
2: Дорожное радио.
3: Хочу спасибо тебе сказать за то,

0: Дорожная хроника.
1: Доброго вечера всем, кто в пути. В студии Александр Карпин.
0: Для тех, кто за рулем.
1: На юге столицы завершается строительство заключительного участка московского скоростного диаметра. Предполагается, что он ускорит движение вдоль Каспийской улицы от Кантемировской до Павелецкого направления Московской железной дороги. Одной из ключевых точек новой магистрали станет крупная развязка на пересечении Липецкой и Бакинской улиц. Сейчас там возводят опоры и каркас будущей эстакады. Станцию метро «Трубная» салатовой ветки украсили ко Дню Победы. Под сводом разместили праздничные банты и георгиевские ленты. Эти элементы оформления платформы используют третий год подряд. Напомню, что тематические элементы украшения станции «Трубная» также получала на 8 марта, Пасху и Новый год. Центральные набережные столицы Пречистенскую, Фрунзенскую, Новодевичью и Ростовскую ждут ремонтные работы. Там заменят покрытие проезжей части и тротуаров, установят современные остановки городского транспорта, а затем озеленят прилегающую территорию.
0: Здорово!
1: От 16 до 20 градусов выше нуля показывают в эти минуты столбики термометров в Москве и Московской области. Предстоящая ночь местами будет немного дождливой, но теплой. Плюс 13-15 градусов. Завтра жарко, кратковременные дожди, местами грозы. Временами порывы западного ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температурные максимумы 7 мая плюс 28. Получается, что по возможности завтра под рукой стоит держать и солнцезащитные очки, и зонтик, и питьевую воду. Желаю вам хорошего вечера, удачных и безопасных поездок. Дорожное радио. Вместе в пути.

0: Реклама. Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Дорожное радио представляет.
1: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
2: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
1: Добронравов, Шукшина, Быстров.
3: Нам проводник нужен.
1: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

0: Москва, FM 96.0. Вместе в пути. Дорожное радио. Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Правительство утвердило концепцию развития пригородных электричек до 2035 года. Ключевое нововведение – переход на систему долгосрочного транспортного заказа. Регионы смогут заключать договоры с перевозчиками на срок от 3 до 15 лет. Ожидается, что это позволит обновлять подвижной состав и повысит качество обслуживания пассажиров. Сейчас по долгосрочной схеме из 74 регионов, имеющих пригородное сообщение, работают менее половины субъектов. Также в течение 10 лет планируется закупить порядка 7 тысяч новых вагонов электричек. Появился детальный список товаров, исключенных из параллельного импорта. Прежде всего, речь идет об электронных устройствах от мировых брендов, компьютерах, ноутбуках, флешках оперативной памяти, жестких дисках и так далее. Также в приказе ведомства перечислены отдельные бренды электрических зубных щеток, детских игрушек, спортивных и гигиенических товаров, перечисляет парламентская газета. Ограничения ввоза по параллельному импорту введут с 27 мая. Они коснутся более чем 20 зарубежных брендов. Для поставок их в Россию потребуется прямое разрешение головных компаний. Производство и прокат российских мультфильмов для детей теперь полностью будет финансировать государство. Соответствующий закон вступил в силу 6 мая. Ранее такая льгота была только у детского художественного кино, а мультипликаторы получали лишь частичную господдержку. Теперь государство будет покрывать 100% сметной стоимости от первых набросков до выхода на экраны. Одновременно Министерство культуры получило право ежегодно определять, сколько денег выделить на фильмы разных жанров и какие темы будут в них приоритетными. Столицы начали готовить водоемы к летнему сезону. Водолазы приступили к обследованию дна столичных пляжей. Задача – найти и вытащить мусор и травмоопасные предметы, которые скопились под водой за осень и зиму. Еще одно водолазное обследование запланировано в разгар купального сезона в июле. В Московской области, в свою очередь, оборудуют несколько новых пляжей, среди них прибрежные участки в деревнях Волково и Гигерево-Одинцовского района, а также в районе Николиной горы.
0: Транспорт.
1: 8 цветов азимута. АвтоВАЗ раскрыл цветовую палитру своего нового кроссовера. Покупатели, среди прочего, смогут выбирать между классическими белым, черным и темно-серым цветами кузова, а также двумя яркими вариантами – рубиново-красным и изумрудно-зеленым. Напомню, производство «Лада Азимут» планируют начать в третьем квартале этого года. Сейчас на АвтоВАЗе продолжается корпоративный отпуск. В цехах, среди прочего, устанавливают оборудование для выпуска новой модели авто.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Завтра, 7 мая, между прочим, отмечается День радио. И мы об этом, конечно, будем говорить, а еще будем слушать хорошую музыку и сообщать вам о погоде и пробках. Встречаемся 7 мая с 7 до 11, то есть с утра пораньше, на Дорожном.
1: Дорожное радио.

чай в стаканчиках, сигаретный дым натощак, толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах, и стоянка такси та самая, на которой ждать.

0: Реклама.
1: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
2: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
1: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
2: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
3: История одного подвига. Известные артисты расскажут о подвигах своих великих предков.
4: Это история нашей семьи.
3: На Пятом канале. Присоединяйтесь. Для лиц старше 12 лет.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
6: История легендарного подвига, основанная на реальных событиях.
7: Подконтрольной вам деревни действуют подпольщики.
6: Добронравов, Шукшина, Быстров.
8: Нам проводник нужен.
6: 7 верст до рассвета. Уже в кино. 16+.
9: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде

на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем. Горы будят у нас и зовут нас остаться, но спускаемся мы, кто на год, кто совсем. Потому что всегда мы должны возвращаться. Так оставьте ненужные сборы, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: траву.
1: А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трынь траву на поляне, и от страны

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.

0: Реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Телефон рекламной службы в Москве. 495-620-46-64. Дорожное радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Юбилей ДТП», «Первый угон» и «Наглость не всегда счастье». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В этом году нас ждет один интересный юбилей. 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное ДТП. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелина Томаса, который отделался переломом ноги. А вот первый в мире угон автомобиля был зарегистрирован парижской полицией в том же году, буквально через несколько дней, 8 июня. Точно известно, что героем этой истории стал «Пежо». Что касается других деталей этого авантюрного детектива, то они довольно противоречивы. По самой популярной версии, состоятельный владелец «Пежо», некий Жюльен Берон, был обокраден собственным механиком. Но машину быстро нашли, поскольку весь парижский автопарк в то время насчитывал несколько сотен машин. Кстати, до сих пор пальму первенства по самым дурацким угонам держит один американец из Коннектикута. Но как держит? Сидит, в смысле. Суть в следующем. Пришел некий Джазерел Кинг в автосалон. Мол, хочу внедорожник джип. Ему, да легко, давайте деньги. Он, соответственно, кредитку, а там ничего. Полный ноль. Само собой, в покупке господину Кингу было отказано. Молодой американец даже не обиделся, а чуть ли не на глазах продавцов угнал джип со стоянки. Все бы ничего, только спустя месяц Джазерл явился в тот же салон и потребовал поменять ему машину на новую по программе Trade-In. Менеджеры, конечно, ошалели от такой наглости, но нашли в себе силы вызвать полицию. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил у тополя, где

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая. Месяц скрылся в облаке, не ответил мне. Я спросил у облака, где моя

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она? Друг ответил,

слова тебе, любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил у осени.